Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу.

0: Аптеки на столички.ру.
1: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
2: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

Спасибо, что ты вдохновляешь. Приятно, что я тебя тоже. Споткнулись от чувства и знаешь, это мой самый любимый порожек. Я хочу обнимать твои плечи, чтобы только мне било их больно. Это мой поцелуй тебе вечность.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: Ты спишь, что нового скажи? Звоню, на сердце лед. Гуляю с тенью ночью в три, мне память снова врет. Я знаю поздно, что никогда не поздно врут. Все понимаю, ты поспи, я утром наберу.
1: Звоню ночами через день, но чувствую, не ждешь. На том конце звучит знакомая в голосе дрожь. Наш разговор похож на сон, ты не буди меня. Устал холодный телефон, стал холоднее сим.

демонстрировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Реклама. Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организации акций и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша с 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правила его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
5: Say low!

0: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.

Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

0: реклама. Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
1: Просто так.
0: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
3: Скидки в аптеках столички.
4: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу в аптеках столички на столички.ру.
3: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
2: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать с годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антонио Вивальди.

0: Москве 7 часов утра.
1: Красавцы Лав Радио. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Не обманул, действительно, они здесь. Всем доброе утро, привет. Ну что, как вы здесь? Отдыхали? Мы тоже немножко отдохнули. Привет.
2: Здравствуйте. Ну, а вообще, конечно, печально, что не надо больше отдыхать.
0: Это как будто бы... Давай я чуть-чуть скрашу происходящее. Несмотря на то, что промежуток между майскими праздниками, традиционно считающийся майскими праздниками, в этом году был прям самый обыкновенный рабочий неделей, опоясывают в этом году майские праздники две короткие рабочие недели. Так что сегодня начинается короткая рабочая неделя.
2: Хорошо.
0: 4 дня и обратно
2: куда-то. Опоясывающий сабай тогда устроим. Если уж об этом зашла.
0: Главное, что не лишай. А вы что привезли с отпуска? Итак, да, всем привет. Возвращаемся к обычным рабочим будням.
2: Кто такие? А я вот из отпуска говорю, что привез? Да лишай.
0: Ну, а что поделать?
2: Кошек фото, они красивые, подходят. Вот лишай. Хороший сувенир.
0: Ты вообще, ты получилось, отдохнул?
2: Получилось, да. С перелетами бесконечными и всем остальным как бы меньше сна было, чем хотелось бы. Обычно в отпуске же там отпуск для многих это сон 20 часов в день. Mm-hmm. Ну нет, но зато насколько много впечатлений привез музыкальных подложек новых.
0: С собой ты за подложками ездил?
2: Презентую, да, конечно.
0: Заморские круя поеду, заберу подложек новых.
2: Есть помимо нового увлечения где-нибудь купить винил в новой стране, что удалось. Есть еще и старое увлечение, это зашазамить музыку, которая играет, и добавить ее в подборку.
0: Она же там совсем другая, там ты ходил не по грузинским ресторанам, наверное.
2: Ну
0: то
2: да.
0: Есть совсем другой подбор.
2: Совсем другая, да, differences я нашел.
0: О, еще чувствуется, за границей был. Я тут по местным краям покатался.
2: Я видел.
0: Судя по говору, да, конечно, был в Кижах, там вот в Киже, на удивление, ты когда слышишь это краем уха, думаешь, ничего себе, погодите, это...
2: Они прикалываются или реально разговаривают?
0: Да, это серьезно. Серьезно или нет? Не хочется быть этим человеком. Вы что, блин, так говорите реально? Нет, просто это действительно удивляет после нахождения в Москве такое количество времени, что вот настолько по-другому говорят. Это очень интересно слышать.
2: Это же колоритно. Но только то, что колоритно.
0: Да, так еще колоритно. Эбен и Холлоу начнет совсем скоро наш эфир. Всем доброе утро.
2: Это музыка.
0: Через пару песен послушаем песни, которые будили сегодня нас. Morning Routine от Красавцы Лав Радио. Всем привет, привет.
2: Встречи.
1: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
3: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
4: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Антидот, это Five Star Family в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем.
1: Здесь. Победа! Да. Мы добрались до этой части. Да, всем привет. Потихонечку возвращаемся в рабочий режим вместе с вами. Нужно чем-то будить, какими-то треками необычными. Понимаем, что нужно было подготовить вас к новой, ну, хоть и короткой рабочей неделе. Это наш Morning Routine, где мы ставим треки не из плейлиста Love Radio, которые нас лично будили, и вы можете забирать их в свои плейлисты по личной рекомендации.
0: Ну вот у меня не то, чтобы меня будил трек, но он дал мне определенной бодрости. Короче, рассказываю. Значит, состоялось путешествие в Азию в эти майские праздники. И первый вечер в Пекине. Прогуливаемся с женой, и я говорю, может быть, возьмем кофе на вынос. А где взять кофе на вынос? Мы крутим головой туда-сюда.
1: Здесь кофейня была среди вариантов?
0: Там просто, ну, как бы, непонятно, какой-то парк, ТТЦ, где там написано Элла, или там какая-нибудь Алла, и, ну, по-русски, и какие-то номера непонятные, и шубы вот так изображены. Я не знаю, это название моделей. Написано «Все для упаковки прямо тут», вот по-русски. Но нет кофе. И я смотрю, поворачиваю голову, русский ресторан. То, что надо. Мы заходим туда и сразу же попадаем в атмосферу русского веселья, где все люди русские, и женщины разные, и русские, и нерусские, и все тусят, и китайцы, естественно, и играет музыка. Я ее услышал, говорю, я никогда не слышал раньше, вот M.M. Beautiful Life. Думаю, поставлю в Morning Routine, как вернусь.
1: Это не нейросеть.
0: Нет. По-моему, это певица шансон.

0: полагаю, кофе в этом заведении не наливали.
1: Наливали. Я говорю, take-away,
0: но его никто не пил. Но все пили не кофе, да.
1: Мы забрали и ушли. Нет, пили не кофе конкретно, клянусь. Русский ресторан, Китай, Пекин. И сейчас будет хороший дроп, как мы принято да, говорить. Вот он, поехали.
0: А что, ты понимаешь? DJ Smash?
1: Ну что-то такое. Я говорю, я не слышал никогда МММ. Я еще был в толстовке с русской надписью «Брат», посвященный фильму, понятно. И знаешь, что произошло, когда я такой, говорю, жена, поснимай видео, я потанцую под эту песню. Я выхожу потанцевать, выходят еще артисты русские, начинают петь. И в этот момент ко мне подлетают неведомые мужчины и такие: «Брат! Брат! Здорово, брат!» Я такой: «Здорово, мужики!» И вот в этот момент отдают кофе, мы уходим, и говорю: «Таня, жене, без пяти
0: мы
1: минут».
0: Вернемся.
1: Я говорю: еще 3-5 минут, и все, меня бы всосало веселье, понимаешь, я бы уже с ними, брат, да я сам с Москвы, вот только. Зато началось бы сразу же. Но МММ, ну спасибо за вечер, она просто подарила веселье. И лайф, кайф рифмует тоже, как и Юлия Зивер.

0: А у тебя что сегодня?
1: А я очень много смотрел в социальных сетях тизеров от Ксюши Минаевой, ее трек, который вышел 1 числа. Из удивительного она показывала, как она создавала обложку для данной работы. Буквально, и вы думаете, современная музыка, дорогое производство, просто кухня, просто стеклянная дверь, вот этой с вставкой на кухне стеклянная дверь, она просто к ней прижалась, просто хороший фотограф, пожалуйста, бац, у тебя шикарная обложка, размытая, что-то такое непонятное, некая воль. Дверь в хрущевской квартире. Обычное, понятное стекло. Трек называется «Соври мне» и звучит он следующим образом.
2: Ты такой сладкий, аж беси. Жаль, что нам не быть с тобой вместе.

0: мне, может, хоть так мы друг от друга отлипнем? Ты говорил о любви, но любви нет, она уже на холодной витрине. Просто там такой вокалист интересный получается, что я не сразу разобрался, что там поется. Теперь для всех, кто думал, а что, а как, вот, это был такой текст.
1: Хороший звук в поп-рок стиле, пост-рок даже бы назвал. Это так, Ксюша превзошла себя, я считаю.
0: Очень красиво.
1: Красиво. Наши рекомендации — это M&M и Beautiful Life.
0: И Ксюша Минаева со временем.

0: Алок, это португалк The Mank и Зиба. Здесь в эфире Love Radio, Dive into the Ocean.
1: Ну что, вы получали информацию вообще от звезд, пока нас не было? Если не получали, ну вдруг кто-то забыл вам сказать, мы вернулись, мы на посту, все зафиксировали, и сейчас вам будем передавать.
2: 3, 2, 1. Старт.
1: Это звезды нас освистнули, давайте.
0: Парни, гороскоп. День может сподвинуть вас на кардинальные изменения. Не сопротивляйтесь.
3: Тельцы.
1: Рабочие вопросы сегодня будут решаться с особой легкостью.
3: Близнецы.
0: Сегодня лучше отказаться, хотелось бы сказать, от жирной пищи, но нет, от экспериментов и нововведений.
3: Раки.
1: Не бойтесь высказывать свое мнение. Именно это откроет для вас новые перспективы.
3: Львы.
0: Логика поможет там, где будут мешать эмоции. Доверьтесь разуму.
3: Девы.
1: Неожиданный поворот событий пойдет вам на пользу, не стоит переживать.
3: Весы.
0: Прислушайтесь к совету близких, это поможет найти верное решение.
3: Скорпионы.
1: Сегодня вы на высоте. Не бойтесь делиться своей энергией с окружающими.
3: Стрельцы.
0: Окружение, обсуждение в кругу друзей могут помочь в решении трудных вопросов.
3: Козероги.
1: Неудача не повод расстраиваться. Это возможность попробовать еще раз с новыми знаниями.
0: Да получится.
3: Водолей.
0: Успех в делах может скружить голову, не расслабляйтесь.
3: Рыбы.
1: Избегайте импульсивных покупок, ваш бюджет не готов к ним.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Первые шаги, первая любовь, первый отпуск, первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
6: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
7: 6+.
4: Красавцы. Love Radio.
8: Ты жив.

0: Артик и Асти вместе с Егором Кридом трек под названием «Карма» здесь в эфире Love Radio.
1: Нас настигла карма в социальных сетях, видимо, где-то мы провинились, потому что однообразнейшие ролики заполонили все ветки, пошел новый тренд с искусственным интеллектом, звезды изображают себя сидящими на каких-то матчах, где их снимает камера, как будто бы они условно на NBA или на хоккее где-то, и вот их выцепила типа камера, вот они сидят. Суть тренда никто так и не объяснил. Такие, ну прикольно же, ну круто же.
2: Звезды теперь, именно
1: да
2: это
1: делают. Да вообще, ну много кто сделал. Ну музыкантов я видел огромную целую пачку. И все постят. Вот от Оксаны Самойловой и Яны Рудковской до абсолютно обычных людей, я смотрю, уже тоже делают. Просто инструкцию где-то, видимо, выложили. И все начали себе генерить абсолютно однообразные ролики. Я думал, ну наверное, там в честь чего-то. Связанное с чем-то. Ну просто кто-то такой, круто же. И все такие, ну да, круто. И все начали постить.
0: Слушай, это потрясающе.
1: Это если вы вдруг сейчас откроете социальные сети, я увидите знаю, тонны это. Роликов, где люди сидят где-то на трибунах.
0: Забыли все, что сказано. Короче, Love Radio запустили крутейшую, супер нейросетевую акцию. Называется KissCam, камера поцелуев. Так же, как на Белашову, помните, было. И вот вы генерите, типа, на вас наша камера поцелуев направлена. Вот это мы сделали.
1: Жалко, что настоящих поцелуев в жизни недостаточно. И поэтому придется сгенерить, конечно же. Или... можете найти вторую половинку и в реальной жизни без генерации все это осуществить.
0: Но этого мы желаем всем, если вдруг еще не встретили всем любви.
1: И это, если вы пропустили этот тренд, вы, возможно, еще пропустили новый мем про черемшу. Но здесь объяснять достаточно долго. Это чуть попозже.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Марк Дан и глава Неричи здесь в эфире Лав Радио. Только что, ну, Джованни его называют. Let me die.
1: Ну, это знаменитый главани. Такой головастый.
0: Главани был хороший. Администрантини.
1: Да, администратини. Это новый брейнрот персонаж.
0: Администратини.
1: Ну, а мы к теме брейнрота, да, вернемся, потому что мемы сейчас возникают у молодого поколения настолько молниеносно и настолько непонятно, что становится сложнее и сложнее с каждым годом оставаться той самой молодежью. Вот недавно наткнулся на ролика какой-то учительницы, которая приходит к себе в школу и говорит: меня не было 3 дня, что происходит? И бегает куча детей, раздает друг другу распечатанные картиночки, на которой лев с ушами зайца.
0: Так.
1: И подпись «Черемша». И ну, очень это, да. сильно смеются.
0: Это смешно.
1: Очень сильно смеются, раздают.
0: Я знаю, ну как выглядит черемша? Ну вот так. Какая черемша?
1: Это, кстати, абсурдность данной картинки, как поясняют нам в статьях в интернете, является фактором вирусности данной картиночки.
0: Я обожаю современный юмор. У меня любимый мем из этой серии. Ты знаешь его. Огромный булыжник, камень сфотан. И написано: помните его сверху, а снизу? Это он. Это же капец, что. Ну это он.
1: Это просто песня. Пошло это,
0: ну,
1: как символ роликов про СССР. Просто какие-то начали вируситься старые интервью, где люди рассказывают: ну, знаете, нужно вот все тихо, не спеша. И там зачастую, на удивление для многих людей, фигурирует слово «черемша» гораздо реже, которое фигурирует сейчас в современных интервью.
0: Черемша — это же колба, если я не ошибаюсь.
1: Ну, конечно, не ошибаешься. Но в зависимости от региона меняется.
0: У тебя как в городе называлось? Черемша или колба?
1: Я в основном на видео видел.
0: Да. Прикольный, кстати,
1: не то,
0: зайцев.
1: Чтобы мы смотрели.
0: Смешно.
1: Как вы видите, молодое поколение не упущено. Вот он, главный представитель.
0: Здравствуйте.
1: Да, то есть если взрослый мужчина стоит рядом с восьмиклассниками, не подумайте, он просто угорает с черемши.
0: Я вот тот, я чиновник по делам молодежи должен быть.
2: Красавцы. Лав Радио.

0: to the Louis Bodyline. Здесь в эфире Love Radio. Красавцы с тобой. Мы продолжаем.
1: А вы, знаете, вообще-то слышали, что Россию заполонили психологи? Число частных практик 24.

0: 35% говорит не только о росте интереса к услугам психологов, но и о том, что многие начали просто выходить в легальное поле. Раньше был вот этот
1: серый
0: психолог. Да. Он вроде... серый психолог — это известная вещь. Ты за стол присаживаешься на семейном застолье и такой...
1: Седовласый старец.
0: Да, я тебе сейчас объясню, как жить-то надо.
1: Определяться-то будете, а дети оторожало,
0: не рожало. Обычно серые психологи еще очень недолюбливают белых психологов, которые просто физически работают. И говорят, да какие психологи, ща я тебе расскажу.
1: Ну вот, я думаю, если они были в нелегальном, то есть ты едешь куда-то за город, какие-то непонятные трущобы, проходишь, стучишься в неприметную дверь, там тебя встречает человек, говорит, за тобой не было хвоста. Я тебе расскажу, как сделать так, чтобы хвоста не было никогда. Присаживайся. Ну что, поздравляю
0: тебя. Хвоста детских проблем не принес с собой шлейф травм.
1: А с этим мы разберемся.
2: Реклама. Встречайте новый кроссовер BLG X50 Plus и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50 Plus. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru. Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
3: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
4: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем. Включай фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: Недвижимость подбирается, маркетплейс строится, путешествия планируются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Циан, МВидео, Авиасейлс и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
10: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
10: Премьера. Лав Радиочат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00. Категория 16+.
11: Здесь проходит проверку.
12: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2 в 5.

0: 8 утра в Москве.
1: Love News.
2: Мошенники начали выманивать деньги у россиян под видом онлайн-опросов от банков. Известная актриса стала мамой в третий раз. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Мошенники от лица банков размещают в интернете предложение о прохождении опроса за вознаграждение. После ответа на вопросы открывается форма, в которой якобы для зачисления денег необходимо ввести реквизиты банковской карты и код подтверждения из сообщения. Таким образом, аферисты получают доступ к счету финорганизации, к которому была привязана карта. В МВД призывают не вводить указанную информацию на сомнительных ресурсах и заранее проверять достоверность акций и специальных предложений. Сиена Миллер стала мамой в третий раз. Отец малыша – актер и модель Олли Грин. Пол и имя ребенка актриса не сообщила, однако отметила, что материнство в многодетной семье дается непросто. Она почти не спит, но очень любит младенца и счастлива. Натали Портман и Джонатан Бейли отметятся в психологическом триллере под названием «Черный насос». В центре сюжета – велосипедист, который пытается продлить свою спортивную карьеру. Он обращается к врачу, но у той есть собственные планы на сотрудничество. Съемки ленты начнутся осенью. Не забывают о корнях. Джейсон Момоа, Сандра О и другие знаменитости, которые вышли на красную дорожку в национальных нарядах. Подробности на сайте loveradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. Нарциссизм передается от родителей. Как выяснили иностранные ученые, эти черты личности в большей степени определяются генами людей, а не их окружением. При этом нарциссы чаще выбирают партнеров с этим же психическим расстройством, из-за чего в мире рождается еще больше таких же людей. Это были новости Love Radio. Галя Ростова.
0: Экстра, экстра! Внимание, внимание! Нарциссизм передается от родителей. Новое исследование.
3: Больше нарциссов. Нарциссы тянутся к нарциссам. Чувствуете, сколько слова «нарцисс» прозвучало раз? Потому что нарциссы любят про себя говорить.
0: А вот если вы знаете сколько, получите подарок. Это наша игра.
1: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Ну, а что это не игра?
3: Новые механики. Посчитай количество согласных в последних трех словах и получи набор.
0: Лучше. Ну, мы просто открыли архивы 90-х и нашли лучшие радиомеханики.
3: В общем, да, заявляют ученые, что нарциссизм передается по наследству. Об этом нам рассказали. Им пишут, что мало того, что передается по наследству, так еще и нарциссы тянутся друг к другу и, соответственно, уже 100% передают свой нарциссический ген своим детям. И так становится еще больше нарциссов, они их плодят.
0: А вот с другой стороны, что плохого в нарциссах? Ну вот любит человек себя, ну фотографирует себя, там ходит, рассматривает себя во всех отражающих поверхностях города. Ну и что? Что вы ему сделаете? Он же никому не вредит. Просто любит себя.
3: Ну вот и бесит всех.
0: Ну вот, а вы не беситесь. Как моя бабушка говорит, бесишь? Бесишься, не бесись.
3: Тогда все понятно. С другой стороны, говорят, что таким образом, если нарциссы тянутся к нарциссам, они производят еще больше нарциссов. Но зная, насколько они себя любят, я думаю, больше одного ребенка они заводить не будут. Потому что еще кого-то любить, погодить, а меня кто будет любить? Куда? И поэтому, просто если нарцисс сочетается не с нарциссом, там есть 50 на 50, передастся или не передастся. А тут все точно, один конкретно дальше не пойдет.
0: Чем больше нарциссов, тем меньше нарциссов.
1: Красавцы Love Radio пришли вас будить.

0: Ali Farben и Рене Миллер. Body Talk в эфире Love Radio.
1: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро, девочки. Это название нашей рубрики. Всем доброе утро. И сегодня мы решили с вами обсудить. А вот если парень на общей вашей какой-то прогулке где-то засмотрелся на красивую девушку.
0: Так.
2: Вы в этот момент что будете делать? Вы начнете выяснять отношения, сразу ему влупите, или, возможно, скажете, наверное, показалось, или не будете заострять на этом внимание. Посмотрел и посмотрел. Главное, что потом смотрит на меня, возвращается всегда ко мне домой.
0: Да, ночует дома.
2: Посмотрелся 3 секунды, и ничего, зато всегда со мной верный и честный.
0: Да, то есть пропустите вы это для себя, вот мимо себя эту ситуацию, или он пропустит двоечку, прям там при людях.
2: Вот, вот вопрос.
0: Это очень важно понимать. Спрашивают друзья наши, ребята, вот пишут, говорят, важно.
2: Возможно, знать. Ваши друзья тоже спрашивают, ребята. Им тоже было бы интересно понять, нам можно ли им, да... открыто это делать или нельзя. Или, допустим, слушай, ведь в телефоне бывает, что ты подходишь к парню, так. Вот девушка подходит и видит, что он там листает какую-нибудь ленту соцсетей, а там одно откровенное, второе еще бывает, откровение. Бывает. И вот в таком случае это просто лента виновата или парень, что у него такие интересы в ленте.
0: Ну, это уже такой более масштабный вопрос.
2: Дискуссионный,
0: да. Давайте пока вот на прогулке остановимся.
2: Ну,
0: если с телефоном тоже есть пример, то сразу можете скинуть, то скидывайте. 915-300-106-6. Во все мессенджеры, которые работают, мы принимаем сообщения. И в первую очередь, конечно, в Макс, что он всегда работает. И ждем, вот, когда вы напишете.
2: Пишите, пишите, переходите. Пост уже, и кружочек тоже соответствующий есть. Под ним тоже можете писать.
1: Спонсор рубрики «АО «Суточно».»
3: Квартира.

0: Вайб, соединяющий сердца.
1: Это Love Radio.
2: Силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен. Но я замуровал прямо в эти куплетики.

0: крепче.
1: Намек на нас. Это мод в эфире Love Radio. Динамично, бодро. Начинаем это утро вместе с вами.
2: Доброе утро, девочки.
3: Да, всем доброе утро, приветствуем, и мы тоже по вам соскучились, честно признаться, это круто, что вы все присоединяетесь к нашей теме, мы сегодня обсуждаем, если вот ваш парень засмотрелся на другую девушку, вы будете реагировать вообще в этом случае, или спустите, ладно, посмотрел и посмотрел, нет в этом ничего такого, вот как пишет Ксения, ну посмотрел на красивую девушку и что?
4: Девочки тоже смотрят на красивых мужчин.
3: Так. Я бы лично сказала, смотри, какая красивая. В здоровых отношениях это нормально. А вот если у девушки низкая самооценка, это нездоровые отношения, то, конечно же, парню будет вообще полный капец. То есть все зависит от собственной уверенности в себе. Это... Уверена, спустила. Не уверена, начала скандал.
1: Ну, тоже, знаете, а может быть, вот именно сегодня, ты да уверенная в себе всегда, но вот что-то не задалось в начале дня, и это станет последней каплей. Такая, еще и ты, еще и смотришь на, получается.
3: Ну, и смотря как смотрит, если выпустив язык, опустив слюну, тут уже задумаешься в любом случае, какая бы ни была
1: может
3: уверенность.
1: Что-то стоит предпринять с вашей стороны. Диана пишет, доброе утро, пацаны, привет, девчонка. Если мой будущий парень будет смотреть на девушку, мне, в принципе, будет все равно, потому что я буду знать, что он любит только меня. Он тоже уверенная в себе.
3: В каком хорошем мире мы живем, и мужчины присоединяются. Вот Денис говорит, я считаю, что это нормально. На красоту приятно смотреть. Ведь всегда есть красивее, чем есть. Есть красивее, чем есть? Ведь всегда есть красивее, чем есть. Задумайтесь над этим, да. 8-915-300-106-6. Обязательно присоединяйтесь к нашему обсуждению, если парень засмотрелся на другую девушку. Будете ли вы реагировать или не будете? Парни, вы тоже присоединяетесь, нормально или нет? Вот вы когда смотрите, вы что испытываете? Просто как на предмет искусства где-то в каком-то музее вы обращаете внимание? Или что-то, как какие-то эмоции у вас появляются?
1: Как будто, может быть, оцениваете их спортсмена какого-то. Вау, какая грация, какие движения. Вот это походка.
3: На Олимпийские игры бы такую.
1: Да.
3: Так, как думаете?
1: У меня как раз два билета.
3: Пишите.
2: Доброе утро, девочки. Реклама.
5: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Мадонны и Сабрины Карпентер «Bring You Life» здесь в эфире Love Radio.
1: Доброе утро, девочки.
0: Мы продолжаем, и наша рубрика «Доброе утро, девочки» набирает ваше мнение и сообщение.
2: Сегодня спрашиваем у вас, если вот парень засмотрелся на другую девушку, то как вы отреагируете? Вы пишете нам 8-915-300-106-6. Вот Олеся говорит, я считаю, что если мужчина идет со своей по-настоящему любимой женщиной, и его взор даже рассеиваться не будет по сторонам, и он не заметит, кто там вокруг ходит, уважайте прежде всего свой выбор, друзья.
0: Ну, справедливо насчет своего выбора. Но, с другой стороны, ну вот вы приехали куда-то на отдых, и там много красивых людей ходит. Ну, как не смотреть на них?
2: Ну, и посмотрите, в моем понимании, посмотреть и пускать слюни — это разные вещи. Ну, то да. есть у тебя может за что-то зацепиться взгляд. У меня тоже есть какие-то вещи, ну, допустим, типа, сварка. Я не хочу смотреть на сварку, я знаю, это плохо. Но если вдруг где-то сварка, у тебя первая реакция — потому что где-то вспышка неожиданная. Ты смотришь на сварку, но я не хотел. Честно признаюсь.
0: Да, это грань между проводить взглядом и пялиться.
2: Да. Вот это важно здесь. Ее разграничивать. Аленушка нам пишет. После слов моего мужа, вот я смотрю на других и горжусь тобой, какая ты у меня красивая. И долгое обсуждение этой темы. После этих слов даже внимания не обращаю. Ну и пусть смотрят. Людям смотреть друг на друга, естественно.
0: Вот. Да, кстати, хороший способ мужской. Да, ты смотришь, она увидела, что ты смотришь на кого-то другого, ты говоришь, это просто для того, чтобы еще раз убедиться, что лучше тебя никого не бывает.
2: Ну, естественно. И вот еще прекрасный способ. Александр нам пишет. Знаете ли, красивых много, любимая одна. Мужик не может не смотреть, это инстинкты. Будь самой лучшей, чтобы быть уверенной, что он от тебя не уйдет. Ну, как хорошо мы начинали.
0: Саня, надо переписать. Давай, есть время еще.
1: Доброе утро, девочки.

0: Не лето, Леша с Викой, Мэри Гу, Аритмия в эфире Love Radio только что.
1: И мы разбираемся. Вот если ваш парень засмотрелся на другую девушку, как вы отреагируете и будете ли вы вообще реагировать, спрашиваем сегодня у вас. Лана нам пишет. Мой парень сразу отворачивается или выключает телефон, как видит другую девушку в ленте или на видео. Вот, все,
0: это мне кажется, это какая-то внутренняя прям настройка. Это такой самостоп орваловский. Развит у парня максимально. И режим самосохранения.
1: Все-таки, если выключает и отворачивается, значит, есть какие-то мысли, которые его гнетут.
0: Или, может быть, наоборот, такой, фу, как же мерзко. Как же мерзко смотреть на женщину,
1: снова
0: когда
1: в
0: у
1: ленте
0: тебя есть.
1: Не моя.
0: Отвратительно.
1: А Шерри нам пишет, зависит от того, как он посмотрит. Если смотрит просто, что красиво, мы вместе посмотрим. А если смотрит глазами голодными, чтобы захотеть, так пусть и идет. Такой мужчина, вообще он мне не нужен.
0: А вопрос в том, будет ли скандал после. Вот мы увидели, да, взгляд теплый.
1: Короче, пока что он смотрит на кого-то, ты смотришь на него и определяешь каким-то образом, что там у него в глазах считывается при просмотре.
0: Если, то тогда да. А если нет, то тогда нет. Мы поняли, механика простая.
2: Доброе утро, девочки. Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Пик и A7S Breaking Me в эфире Love Radio. Только что продолжаем.
1: Доброе утро, девочки.
2: Доброе утро. И мы сегодня обсуждаем в нашей рубрике тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать? И если будете, то каким образом? Ирина говорит, а я сама частенько на красивых девушек заглядываюсь, и что уж бедных мужчин винить? Мужа за такое не убиваю. Спасибо, очень приятно. Бывает, что вместе смеемся над такими ситуациями. Главное понять степень данного смеха. Насколько это нервный смех, когда... Ой, чё ты, посмотрел на неё?
0: Ну, дома ещё обсудим. Анжелика пишет. Доброе утро, красавцы, с возвращением. Мы скучали. Привет, Анжелика. И мы тоже скучали, это правда. Я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. Разглядываю наряды и фигуры. Есть куда стремиться, чтобы также смотрели на тебя и твоему мужчине завидовали. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа. Ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель. Должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь. Ну, фаланги какие, а? Ну, ты посмотри, ты такие пальцы видел, да.
0: Вот эти очки, помнишь, не подошли? Вот они бы, вот ей бы сели на переносицу такую.
2: Ну, вообще, а предплечье что там? Что вообще с этим предплечьем?
0: Прям вот для...
2: И ноздря округлые.
0: Для татухи. А ноздри симметричные, расположены.
2: Симметричные, значит, поток воздуха какой хороший, а?
0: 28 лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие.
2: Ты подходишь, и эмаль. Ну что за эмаль такая вообще, сумасшедшая?
0: Даже как будто 50 отбеливания. Кэт пишет, да пусть смотрит на девушек. Не преступление же. Мы же, девочки, тоже смотрим на мужчин, особенно ухоженных и подкачанных. Ничего в этом такого нет. Это вот, понимаешь, мы же тоже смотрим, это как бы и разрешение для мужчины, некая покупка индульгенции для себя. Нет такого, типа, ну и пусть смотрит, я же тоже смотрю.
2: Это так работает, потому что обычно, видимо, если ты не засматриваешься, как-то выстроила в себе внутри этот стержень, то и есть претензии определенных человек, которые засматриваются. А если ты засматриваешься сама, то, видимо, мужчине тоже поспокойнее даешь такую возможность. Есть еще возможность залететь к нам в обсуждение последние 5 минут. 8-915-300-106-6. Делитесь своими мнениями. Если парень засмотрелся на другую девушку, нужно ли реагировать и как, если нужно?
1: Спонсор рубрики АО «Суточно».
3: Первые шаги.
1: Первая любовь.
3: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
4: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
1: Доброе утро, девочки.

0: Это Ларин и ее Is It Love здесь в эфире Love Radio. Только что красавцы с тобой. И подводим итоги рубрики «Доброе утро, девочки» прямо сейчас.
1: Если вдруг ваш парень засмотрелся на другую девушку, надо ли реагировать и каким образом? Елена говорит, это, конечно, неприятно, но я этого не показываю. Мужчины всегда будут смотреть, особенно на красивых женщин. Но вот чтобы просто посмотрел, а не пялился, роняя слюни. Понятно?
0: Ну,
1: без слюней. Все, держите свои жидкости в своем же, в своей ротовой полости. А сестр нам еще пишет. Я бы тоже посмотрел, кстати. А вообще, мы обсуждаем постоянные девушек и парней. Если есть откровенность такая в вашем общении, то почему бы и нет?
0: Так вот, о том и речь. Когда вы давно вместе, ну, часто же бывает, и вот про себя скажу, и жена знает, это мы про пройденный этап неоднократно. Ну, не только же на красивых девушек обращаешь внимание. Вот мы идем на отдыхе, смотрим в другой стране, и я обращаю внимание, проходит португальский красавец мужчина. Он круто выглядит, знаешь, костюм, все. Я говорю, посмотри, какой красавчик португальский.
1: Это в Азии?
0: Да, ну вот он тоже турист.
1: Он с флагом шел.
0: Это было... В Азии там как бы плюс-минус мы не оглядывались. Просто смотрели в основном прямо. Ну, я, может быть, и повернулся пару раз, да.
2: Реклама. В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организации розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас. Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
9: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки от государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются

0: противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
1: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
0: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
2: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
0: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
4: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость, плюс новый четырехцилиндровый турбированный двигатель, плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.

0: 9 утра в Москве.
1: Love News.
2: В России начали действовать новые правила сдачи экзамена на права. Новостройки стали дешевле. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. В России изменили правила сдачи экзамена на водительские права. Срок, в течение которого ГАИ назначает прохождение практики, уменьшен с полугода до 60 дней. Если человек не сдал город в течение 6 месяцев, придется заново сдавать теорию. Использовать скрытые микрофоны и камеры нельзя, результаты экзамена аннулируют, а следующая попытка через год. Однокомнатные квартиры в новостройках стали доступнее в Челябинске, Питере и Нижнем Новгороде. Средняя полная цена двушек упала еще в 5 мегаполисах. В апреле на рынке появилось больше доступных лотов массового сегмента. Это оказало влияние на снижение стоимости. Эксперты рассказали, когда лучше просить о повышении зарплаты. Идеальный вариант с ноября по февраль. В это время компании подводят итоги и утверждают фонды оплаты труда. Еще одно удобное окно появляется после закрытия крупных квартальных отчетов в апреле и июле, когда работодатель лучше понимает финансовые результаты и может планировать пересмотр оплаты труда. Эми Мэдикен и Стив Бушеми получили эпизодические роли в перезапуске секретных материалов. Сюжет расскажет об агентах ФБР, которые начинают работать в закрытом подразделении и расследовать необъяснимые явления. Главные роли в сериале получили Химеш Патель и Даниэл Дедуайлер. Кошка может быть левшой или правшой. По словам зоологов, от того, какая передняя лапа у питомца является ведущей, зависит и его характер. Правши более спокойные, покладистые и уверенные в себе, а левши тревожные и осторожные. Чтобы узнать наверняка, необходимо положить лакомство в узкий стакан и посмотреть, какой лапой кот его будет доставать. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня!
1: Красавцы Love Radio. Ярослав Парамонов. Кирилл Данилов.
3: С этими новостями от Гали Ростовой по новой можно переизобрести фразу «Как левша блоху доставал». Если речь про кота, и вы выясняете, левша он или правша.
4: А если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. И теперь есть новые сроки. Если за полгода не сдал ты город, нужно будет пересдавать теорию. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
3: Нельзя брать скрытые микрофоны и камеры.
4: Да, потому что...
3: А, как будто раньше можно было, знаешь, типа... Да, до этого все ходили и пользовались подсказками, теперь нельзя.
4: Странно будет и, наверное, очень неудобно, когда у тебя есть только скрытые микрофоны, ты сидишь и себе воротник. Короче, он стоит, и у него жезл, он на меня рукой показывает, и вот там, вот так вот оборачивает. Короче, картинку я тебе сейчас запишу, скажи А или Б, Б или А. Очень неудобно. Как будто, да, только в этом, в связке можно было бы брать. Наверное, сейчас проверять, сейчас же очень популярны вот эти очки с камерами. Наверное, смотрят прям стабильно сейчас, чтобы никто ничего не снимал.
3: Ну, скорее всего, да, ну да и раньше, если честно, были проверки всегда, ну, да так и там невозможно, когда ты задаешь теорию, просто невозможно подсмотреть. Вас сидит там человек 10 вот так в ряд за компьютерами, а за вами стоит сотрудник полиции, который смотрит вот так пристально, что ты делаешь. Ну, там ты либо знаешь, либо нет, ну, ладно, давайте будем честны. Сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты, это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
4: Да, вот. заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами.
3: Давно
4: сдал. Потому что прозвучало слово перфокарта. Перфокарта?
3: Так это раньше называлось.
4: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт.
3: Перфокарт.
4: Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
1: Красавцы Love Radio. Пришли.

0: кириллица.
1: Это «Красавцы Лав Радио». Мы продолжаем и прямо сейчас переходим к рубрике «Кириллица», в которой, благодаря знаниям английского от Кирилла, мы узнаем лучше, что же там поется в этих песнях.
2: Чувствуете, дрожь, похоже, пробежала. Да. Это Трой Сиван, «Rush».
1: Это понятно. Хорошо.
2: Ну, I feel the rush, я чувствую вот это вот чувство, пробежала какая-то легкая такая дрожь, какое-то что-то наполняющее.
1: Ну, rush, это же и в нашем есть даже, в русском языке, типа войти в кураж, rush, ну типа rush. Ну,
2: типа того, да, такой, это что-то близкое. Вообще rush — это торопиться куда-то, если мы берем как глагол, rush. А если как существительное, то вот что-то пробежало.
1: Excuse me, sir, I'm rush. Типа, я могу так сказать? Мне говорят, look at this t-shirt, my friend, например, на рынке.
2: Да.
1: А я такой, excuse me, sir, I'm very rush. I'm very busy, I'm very rush.
2: I'm in a rush.
1: I'm in a rush.
2: I'm in a rush.
1: Я внутри торопления. I'm in a rush.
2: Конкретно в процессе торопления в данную секунду нахожусь.
1: В торопях.
2: А если вот I have a rush, это значит, у тебя сыпь. Но мы возвращаемся обратно к Трой Сивану.
1: I have no rush. I'm in a rush.
2: Слушаем куплеты.
1: Итак, поехали.

0: Есть ли какое-то слово, которое вот самое лучшее запомнилось тебе больше всего?
1: Communication мне понравилось.
0: Communication — хорошее слово.
1: Be communication, let me feel you что-то там.
0: Tell me what you want.
1: Будь коммуникабельный, детка. Ну, детки, нет, это от меня уже. Будь коммуникабельный, скажи мне, чего ты хочешь.
0: Скажи мне, чего ты хочешь, это серьезный разговор какой-то. Big communication, давай серьезно поболтаем.
1: Big, не big communication, а big communication.
0: Big communication, да, большой типа, разговор.
1: Настало время для беседы, малыш.
0: Translate your vibration.
1: Что ты чувствуешь? Переведи мне твои вибрации.
0: Ну, дословно так, а по сути, то есть расшифруй, что у тебя за вайб такой что сегодня. На чем ты вибрируешь?
1: Как ты? Где ты?
0: И он еще так интересно раскладывает, не просто translate, а translate your vibration, когда пропевает. Let your body talk to me, baby love.
1: Сахарная малышка, позволь твоему телу со мной поговорить.
0: Да, это вот, знаете, первый разговор, когда женщина у тебя есть в твоей жизни. Малышка сахарная, позволь твоему телу
1: поговорить. Тот парень, который прошел курсы NLP и учится соблазнению на улицах. Это он.
0: If you wanna show me what you've been scheming up.
1: If you wanna show me what you've been scheming up.
0: Да, произнес абсолютно. Scheming up.
1: Ну, если хочешь, покажи мне, а вот что за scheming up, не знаю.
0: А scheme — это вообще схема. Очень созвучное слово. Что ты замышляла? Scheme up.
1: Покажи-ка мне, какой дальше план действий у тебя?
0: Ну, что ты вот планировал? Расскажи мне своим телом.
1: Что по плану?
0: Trust the simulation.
1: Поверь симуляции.
0: Доверься симуляции. Don't you let it break.
1: Не переломи мою симуляцию.
0: Ну, то есть не позволь ей разрушиться. Да. Every stimulation promise I can take.
1: Любую стимуляцию, обещаю, я могу заполучить.
0: Могу заполучить любую стимуляцию. Любой как-то разогрев вот этого вечера.
1: Как это загадочный какой-то текст.
0: What you wanna give?
1: Что ты мне дашь? Хочешь дать?
0: You better show me what you've been scheming up.
1: Покажи мне, расскажи о планах лучше заранее сразу, чтобы дискоммуникации не было у нас.
0: Ну все, мы подходим
1: едем,
0: к
1: не едем. Типа.
0: You got my heartbeat racing.
1: Ты, значит, мое сердце увеличило сердцебиение, beat racing.
0: Да, heartbeat racing, то есть мое сердцебиение — это heartbeat, оно
1: высоченное.
0: И my body blazing.
1: И тело мое blaze.
0: Горит, полыхает, и понеслось.
1: Ты завела меня, малыш. Ты танцевал, ты давай намекни в танце.
0: Да,
1: нет, типа. Оно?
0: Так и есть.
1: Да, нет. Вот сразу скажи мне, чтобы...
0: Ты пытаешься за границей...
1: С мужиком одна здесь.
0: Объясниться. Ты что, да-да или нет-нет уже? Мне какой вариант? Смотри, вариант А, да-да, вариант Б, нет-нет.
1: Телом намекни мне, малыш. Sugar baby. Или не sugar baby, но какая была baby?
0: Baby love.
1: Ну, малыш — это baby love.
0: Да-да-да.
1: Малышка, намекни мне там как-то.
0: И теперь вы лучше понимаете, о чем пропевает нам Трой Сиван в своем треке.
1: Если вот так вот я произнес, то как будто бы на какой-то провинциальной дискотеке делал.
0: Держите
1: просто
0: в голове. Нет, да-да.
1: Чё ты там?
0: Да, нет. Скажи мне да или нет.
1: Это как в фильме «Брат 2», когда эта журналистка приезжает домой, а он ждет там ее спит, и она трогает его рану. И она такая, сори. Она такая, да ладно, чё ты?
0: Да, нет.
1: Это оно. Спонсор рубрики «АО Суточно». Квартира.

0: Егор Крид и Молли, если ты меня не любишь, в эфире Лав-радио только что.
1: А в Норвегии первоклассник пошел вместе с классом на экскурсию, и вот так вот получилось, нашел меч викингов возрастом около 1300 лет. Мне кажется, я бы в его возрасте сошел с ума отчасти.
0: Это невероятно.
1: Потому что все, что я находил на своих прогулках, это были обычные палки. И приходилось использовать воображение, чтобы представлять, что это меч викингов. А тут бац, пожалуйста, самый настоящий.
0: Ну, может быть, его избрали духи викингов для того, чтобы продолжить их нелегкое дело.
1: Ты представляешь, что ребенок, как только схватился за меч, сразу раздалась
0: сила,
1: вспышка, да.
0: Ну, какая-то Вальгала открылась, и оттуда голос.
1: Ну, кстати, зовут парня Хенрик Респенсер Мертвет. Вполне себе, у него, возможно, есть какие-то наследственные права краля.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Лав-Радио в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Это Милки и Just the Way You Are в эфире Love Radio. Красавцы с тобой, 9 часов 31 минута в столице. Пора узнать, что приготовили звезды на предстоящие сутки, если вдруг вы пропустили в 7.35.
1: Еще немного.
0: А теперь два
1: и один.
0: А теперь можно, да. Итак, поехали. Самые первые у нас традиционно овны, и к ним мы переходим.
2: Овны.
0: Овны, в день может вас подвигнуть на кардинальные изменения, вы не сопротивляетесь.
2: Тельцы.
1: Рабочий вопрос сегодня будет решаться с особой легкостью.
2: Близнецы.
0: Сегодня лучше отказаться от экспериментов и нововведений.
2: Раки.
1: Не бойтесь высказывать свое мнение, именно это откроет для вас новые перспективы.
2: Львы.
0: Логика поможет там, где будут мешать эмоции, доверьтесь разуму.
2: Девы.
1: Неожиданный поворот событий пойдет вам на пользу, не стоит переживать.
2: Весы.
0: Прислушайтесь к совету близких, это поможет найти верное решение.
2: Скорпионы.
1: Сегодня вы на высоте. Не бойтесь делиться своей энергией с окружающими.
2: Стрельцы.
0: Обсуждения в кругу друзей помогут помочь в решении трудных вопросов.
2: Козероги.
1: Неудача не повод расстраиваться. Это возможность попробовать еще раз с новыми знаниями.
2: Водолеи.
0: Успех в делах может вскружить голову, не расслабляйтесь.
2: Рыбы.
1: Избегайте импульсивных покупок, ваш бюджет не готов к ним.
3: Спонсор рубрики АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
3: 6+. Красавцы. Love Radio.

0: счастье есть сидеть за большим столом у родственников.
1: Не может его не быть.
0: И есть, и есть. Филатов и Карас здесь в Кирилов Радио. Только что «Счастье есть» — это ремикс на известный трек от диджея Грува был.
1: Ну, ты, наверное, хочешь узнать, кем я был в детстве.
0: Очень сильно.
1: Я чувствую, что назревал этот вопрос за эфиром. Мы просто здесь как раз обсуждали. Актером. Самое простое, что могло представиться в юной детской голове, которая смотрит много фильмов, но при этом, при всем, естественно, когда я пришел к этому, с этим к родителям, мне сказали, а реальные профессии есть?
0: Что-то еще можно посмотреть?
1: Да, можно, есть выбор еще
0: какой-то. Во что мы будем инвестировать в ближайшее время? Вот поэтому важно не угадывать за ребенка, а понимать, что ему реально интересно. Сейчас вообще, ну, нормально пробовать разное, не выбирать профессию раз и навсегда. Вот это soft skills, так называемые.
1: Ну и чтобы больше узнать о профессиях, мы начинаем новый рост. Розыгрыш «Дети в деле», который стартует через пару минут.
0: Если ты, дорогой слушатель, сможешь угадать профессию по описанию, не из интернета, вот просто где-то взять, а от ребенка, который расскажет, то пиши нам на наш студийный мессенджер «Хочу участвовать» и будь на связи, и мы сразу же тебя возьмем к себе в игру.
1: 8-915-300-106-6. Открывайте мессенджер «Макс», пишите «Я хочу». И даже можете дописать «Участвовать», и мы кому-то из вас будем перезванивать.

0: Boy, You Turn Me. Это Феликс Йен в эфире Love Radio. Парень, ты просто скрыжил мне голову. Мы продолжаем. Мы будем играть прямо сейчас.
1: Дети в деле.
2: И приветствуем вас. Наш розыгрыш начинаем прямо сейчас. Хорошо ли мы знаем вообще, будем проверять, чем занимаются инженеры, логисты, фармацевты и так далее.
0: Вместе с национальным проектом «Молодежь и дети» мы решили сделать розыгрыш «Дети в деле». Школьники записали для нас свое видение разных профессий. Ну, как понимают, чем занимается, допустим, программист. Ну, а уже слушателю, тебе, слушатель, нужно догадаться, о ком идет речь.
2: Если называем верный ответ, то и получаем приз. На связи у нас Екатерина. Доброе утро.
0: Катя.
3: Доброе утро.
0: Привет. И как дела?
3: Отлично.
2: Замечательно. Ты уже все, вышла на работу после праздника?
3: Да, конечно. Работа полным ходом.
0: Угу. Да. Заметно. У тебя
2: энтузиазм,
0: совсем нет времени даже на звонок на радиостанцию. Настолько большая нагрузка.
2: Итак, прямо сейчас, если ты готова, мы включаем тебе запись детского объяснения одной из профессий, даем три варианта ответа. Если верно отвечаешь, то забираешь приз. У нас загадка прямо сейчас от Макара. Готова?
3: Да.
2: Поехали.
4: Этот человек занимается рассадой, он контролирует растения на полях иногда. Он в полях работает умом, головой, силой рук. И он защищает растения от вредителей. А то иначе тогда всю пшеницу съедят. И что нам людям есть? Хлеба не будет же. И голубям, и птицам. Они же плов не едят.
2: В конце стихотворения даже какое-то началось.
0: Так. Голуби не птицы. Макар, это резкое заявление.
2: Синица. Итак, Маша, как ты думаешь... Маша, как ты думаешь? Екатерина, как ты думаешь, кто это? Кто спасает голубей от голода, по мнению Макара? Тракторист, агроном или фея земли?
0: Три варианта.
3: Агроном.
0: Ну, вот и все. Сразу говоришь агроном.
2: А ты сразу... Вот, нужны тебе были варианты ответа?
3: Нет.
2: Ну... Все, поздравляем тебя тогда в двойном объеме, потому что зря мы их даже зачитывали. Поздравляем, сертификат достается тебе, и пусть он станет стартом для новых знаний, роста и развития. Катя. Действительно, агроном. Он знает обо всех тонкостях, как вырастить и сохранить урожай, в особенности хлеб. А мы уж с Макаром за хлеб с маслом на все готовы. Такие мы люди. Поздравляем тебя еще раз,
0: Катя. Катя, поздравляем.
3: Спасибо большое.
0: Очень легко прошла наша игра. Также будет проходить и дальше. С классическим агрономом мы разобрались, но есть же еще и современный агроном, это же не просто специалист по растениям, а человек, который работает с технологиями и данными вместо записи в тетради. Планшеты, специальные программы, которые помогают заранее увидеть возможные проблемы с урожаем и вовремя их предотвратить.
2: И что еще важно, сейчас любую профессию можно не просто представить, а реально попробовать. Например, в проекте «Билет в будущее». Бесплатная программа профориентации, где школьникам помогают понять, что им на самом деле интересно, а на профпробах дают возможность попробовать в роли того же агронома себя.
0: Как здорово, что сейчас у детей есть столько возможностей. И, в общем, дорогие родители, не проходите мимо этой информации. Ну а за подробностями уже, конечно, приглашаем на сайт платформы «Билет в будущее».
2: Это был розыгрыш «Дети в деле» Love Radio, национальный проект «Молодежь и дети». Акция действует с 12 по 29 мая 2026 года. Возрастная категория 18+. А все подробности на сайте loveradio.ru.
1: «Дети в деле» в эфире Love Radio. Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру».
6: Квартиру сниму на «Суточно.ру».
1: Красавцы Love Radio.

0: небольшой каблук. Каблук от Люси Чеботиной здесь в эфире Love Radio. Красавцы, с тобой мы продолжаем. 9.50 в Москве.
1: Разберемся с криминальными сводками, самыми любимыми.
0: Пора.
1: Житель Волгоградской, не, Вологодской области не смог доказать в суде, к сожалению, что его машину покусали лошади. Проблема предоставилась ему. Мужчина подал в суд на местный конезавод, утверждая, что его Volkswagen Polo поцарапали лошади.
0: Пришли и погрызли.
1: Машина, по его словам, стояла на берегу реки, где ее атаковали до 15 лошадей, пришли, покусали, поцарапали. И самое интересное, что в итоге суд решил провести даже следственный эксперимент, чтобы выяснить, возможно ли это. Конезавод предоставил автомобиль, лошадей и целый загон, в результате чего оказалось, что облизывание лошадей, кусание лошадей и царапание автомобиля лошадей

0: сахарком, наверное, помазали. Ну, честно признаюсь, как будто бы это стоит вложенных денег. Чтобы ради всего этого предоставили лошадей, автомобиль, была следственная съемка, чтобы все предоставляли доказательства. Вот, смотрите, вот машина, вот лошади, облизывали ее со всех сторон. Ни одной царапины не осталось.
1: Такая интересная работа у некоторых вот экспертов, да? Ну, типа, сегодня мы будем с вами заставлять лошадей кусать Volkswagen. Ну,
0: в Следственном комитете был явно какой-то праздник, потому что обычная их деятельность не такая веселая, как будто традиционный следственный эксперимент чуть грустнее, чем лошади облизывают автомобиль.
1: Это правда.
2: Реклама. Санкт-Петербург – это город вдохновения, где ваши желания оживают на каждом шагу. Пройтись по заповедным экотропам, вдохновиться романтикой водных маршрутов и найти ту самую авторскую экскурсию на Петроградской стороне. Пора поставить галочку напротив каждой достопримечательности.
3: Превратите свои желания в маршрут мечты на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Время открывать.
4: 0+. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
5: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
6: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
7: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем. Включай фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
8: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
11: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
12: Скидки в аптеках столички.
13: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
14: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
15: Технологии строятся, фитнес развивается, знания создаются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. Лаборатория Касперского, World Класс, Skillbox и другие крупные компании выбирают Т-банк для бизнеса. Т-бизнес. И дело делается. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
16: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
8: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770

0: 10 утра в Москве. Love
1: News. Реальные зарплаты населения выросли. Загородные дома стали доступнее. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Реальные зарплаты выросли в прошлом году на 4,4%, а за три года почти на 24%, сообщил вице-премьер Александр Новак. По его словам, бедность уменьшилась до минимальных значений и составила меньше 7%. На рынке топлива усиливается нехватка предложения бензина марки АИ-95. Причины – это внеплановые ремонты нефтеперерабатывающих заводов, снижение первичной переработки и сезонный рост потребления. Мошенники создают поддельные сайты и сообщества в социальных сетях, которые очень похожи на официальные ресурсы детских лагерей и турфирм. Аферисты заманивают низкими ценами и распродажами. После того, как жертва переводит деньги, злоумышленники исчезают. Загородные дома стали дороже в среднем на 3% за год, а участки на 2% – это ниже инфляции, а потому, по словам экспертов, указанная недвижимость дешевеет. В эконом-сегменте, комфорт-классе, дома и таунхаусы в отдельных случаях обходятся выгоднее квартиры. Аня Тейлор-Джой отметится в триллере под названием «Лаки». Это история о бывшей преступнице, которая вынуждена выполнить последнее задание, чтобы уйти из криминального мира. Лента выйдет 15 июля. Ученые описали новый психологический феномен – атимиофобию. Это страх потерять честь, нарушить социальные нормы, быть публично осужденным или признанным человеком без моральных устоев. Это расстройство проявляется в навязчивых мыслях, гипербдительности, эмоциональных потрясениях и компульсивных следованиях социальным нормам, которые связаны с моральной репутацией и честью. Специалисты отметили, построить здоровые отношения таким людям очень сложно. Это были новости Love Radio. Меня зовут Галя Ростова. Классного дня.
2: Красавцы Love Radio. Кирилл Данилов. Ярослав Парамонов.
0: Да, это мы. Какие новости принесла Галя Ростова только что. Ученые описали новый психологический феномен. Это антимиофобия, страх потерять честь, нарушить социальные нормы, быть публично осужденным или признанным человеком без моральных устоев.
3: Ну, это стандартная фобия, когда ты школьником просыпаешься где-то посреди ночи от сна, в котором у тебя все признаки антимиофобии. Ты в магазине где-то без штанов бегал, еще да. Что-то вытворял.
0: Знаешь, вот похоже, как будто бы на Южную Корею. Побывав там, вот на этих выходных, на этих праздниках, я узнал о том, что у них огромное социальное давление там внутри. И ты в курсе, что они не чувствуют себя счастливыми, эти люди, потому что вот как раз-таки они, видимо, подвержены той самой антимиофобии, когда вокруг все общество тебя слишком высокие требования к тебе предъявляет.
3: В ближайшие две недели, я думаю, мы будем рассматривать большинство новостей через призму Азии. А вот знаешь, в магазине, вот они стоят, как в Китае, знаешь, вот я был в Китае.
0: Не обязательно все, но просто это отсюда прям точно бьется, потому что мне экскурсовод говорит, вы в курсе, что самый высокий процент суицида в Южной Корее, потому что общество настолько давит на людей, что они не выдерживают, понимаешь? Вот, и вот отсюда антимиофобия. И у нас это откуда-то появилось. Так, ребята, отставить, нам это не нужно. Я считаю, что антимиофобия может быть только одна. Когда ты боишься миобойку. И у тебя, нет, или когда ты пытаешься преодолеть страх разговора с миобойкой. Да? Антимиофобия.
3: Всем антимиофобию.
0: Да.
3: Двойное отрицание. Чтобы не было никаких фобий.
2: Красавцы Love Radio пришли возбудить.

0: Пола и Джинни, и Дракула. Здесь в эфире Love Radio. 10:09 столица. Настало время поговорить о любви в эфире Love Radio.
1: Тут есть love.
2: Вообще не должны заканчиваться у психологов темы для обсуждений, но мы, кажется, подошли к грани, потому что следующая статья от психолога называется «Как не задержаться в статусе любовницы».
0: Так, там смысл какой? Типа, разорвать эти отношения или разрушить отношения?
2: Разрушить семью.
0: Ого.
2: Итак, на днях блогер Анастасия Костенко призналась подписчикам, что их роман с мужем Дмитрием Тарасовым начался еще, когда тот был женат на Ольге Бузовой в моменте.
0: Зря, не надо признаваться.
2: Блогер поделилась с подписчицами советом, как не задержаться в этом самом статусе любовницы.
0: Как? Значит, вести из семьи? Да. Осуждаем. Осуждаем.
2: Если у человека все давно решено, у него к вам серьезные намерения, то обозначьте границы. Границы звучат следующим образом. Дорогой, сначала развод, потом хоровод. Так и обозначаются границы.
0: Хорошо.
2: В современном
0: это
2: мире.
0: Ближе к Новому году надо это делать, видимо.
2: Ну и вот дальше пытаются понять, а как же все-таки узнать, что мужчина действительно определился и готов сделать этот самый выбор. Ну, во-первых, говорят, любой женатый мужчина, заводя интрижку на стороне, как правило, говорит одно и то же, что женщина является главной радостью в жизни, что она лучик света в конце тоннеля. И вот сладостное обещание, обязательно будем вместе, вот когда сын вырастет, я разведусь и так далее. Помогают им, мешают увидеть бесперспективность этих самых отношений, потому что, казалось бы, это все из воска, оно все растает. Тем более, что, по словам любимого, они с женой уже давно чужие люди, 2 года вместе не спят в одной постели, не разговаривают по вечерам, что и создает все эти фразы, ощущение того, что вот-вот, и он уже все-таки
0: из семьи там.
2: Да, но на самом деле, понять, что мужчина вовсе не собирается связывать с вами свою дальнейшую жизнь, можно по ряду признаков, говорит нам психолог. Во-первых, если мужчина все-таки планирует к вам идти, он непременно познакомит вас с близкими людьми, друзьями и парочкой родственников.
0: Ну, типа...
2: Что это за встреча должна быть?
0: Ну, нет, всех
2: ладно,
0: собрал
2: с друзьями.
0: На день рождения.
2: Ладно, с друзьями. Ну, с родственниками, да. Ну, чтобы
0: это
2: безопасно
0: дядя.
2: Было, да. Он дядь Толя, короче,
0: дядь
2: это
0: Денис,
2: третье колено.
0: Дядь Толя, вот, здравствуйте.
2: Если во время ваших свиданий он шепотом врет жене по телефону, что находится на важном совещании, и не делает никаких подарков вам, потому что покупает их в основном жене, то, скорее всего, ваши отношения не так серьезны, как вам кажется. Это что за золотая жила?
0: Это все совет от Анастасии.
2: Да, это все признаки, признаки. Это, нет, это же не Анастасия, это уже психолог рассказывает. Если он не планирует совместного будущего, не говорит о нем, это тоже печальный знак. И как утверждают специалисты, решение о том, чтобы уйти от жены, мужчина обычно принимает в первый год романа. Потому что именно в этот период чувствуется та энергия, которая позволяет преодолеть силу привычки.
0: Чего же он раньше-то не ушел? Если вот они 2 года не спят вместе в одной постели. Ребенок уже там достаточно взрослый, чтобы понять...
2: Боится.
0: Ну, как будто бы нет ощущения, что он врет на старте вообще.
2: Есть и дальше еще советы. Если вы все-таки набрались смелости, чтобы изменить сложившуюся ситуацию, постарайтесь придерживаться следующих советов. Какой ужас, не разрушайте семьи. Для начала объявите мужчине о своем решении уйти. Если он действительно вас любит, то он сумеет принять решение и сделать выбор. То есть первый совет – манипуляция. Дальше. Второе. Перестаньте чувствовать себя жертвой. Многие любовницы женатых мужчин любят придерживаться подобного образа, но это довольно бесперспективно, заявляет нам психолог. Женщина считает себя виноватой в сложившейся вокруг ситуации. А, нет, в сложившейся ситуации она считает виноватой всех, кроме себя. И, стало быть, лишает себя возможности что-то изменить.
0: Когда, бывает такое, что мужчина просто лгун, и она не знала про то, что у него есть семья. Он говорит, я вот одинокий, да? И вот я в разводе, например, сразу живу отдельно. Но если он в разводе, то наверняка же он, наверное, может пригласить тебя к себе в гости. А если он ни разу тебя не позвал к себе в гости, то, наверное, он как бы уже как будто не в разводе, нет?
2: Дыхание нет. Здесь говорят не про то. Здесь как раз-таки ситуация на грани с разводом. Но самое главное, перестаньте цепляться за существующие отношения и перестаньте бояться их потерять. Поймите, что единственная ваша потеря в таком случае — это... Да. Женатый мужчина, который держит вас на поводке. Отказываясь от отношений с ним, вы в целом становитесь свободной женщиной, достойной счастья. Какой удивительный мир этого психолога. Я хочу побольше его статей.
0: Да, я напомню, что более часа назад мы нашли новость о том, что на 35% увеличилось количество психологов в нашей стране.
2: Угу. И вот тем у них все меньше остается. Приходится писать, как не задержаться в статусе любовницы.
3: Спонсор рубрики «АО Суточно».
4: Первые шаги.
5: Первая любовь.
4: Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на Суточно.ру.
6: Суточно.ру. Найдем, где остановиться.
7: 6+.

0: пицца и доус ночи напролет в эфире Love Radio. 10.20 столицы, красавцы, с тобой продолжаем.
1: Продолжаем обсуждать шрингфляцию, потому что мы достигли новых рекордов.
0: Что?
1: Шрингфляция — это когда
0: это
1: цена
0: такое?
1: Остается такой же на продукт, но без продукта при этом
0: это
1: уменьшается.
0: Да, стандартненько.
1: Вроде как бы, типа, мы ничего не меняем, но продукты ты сильно... И я сам недавно это ощутил, просто вот тут наконец-то говорят, что 73 грамма теперь весит стандартная шоколадка.
0: А была?
1: Ну, когда-то в начале, в хорошие 100. Золотые годы 100, потом 95, 90, 85, 83, и теперь всего лишь 73 грамма, но при этом цена остается такой же. И я это почувствовал. Я недавно взял шоколадку, и я такой... Я просто ее держу в руках и думаю, она прям была сильно тяжелее. Она прям физически ощущалась тяжелее. И потом я беру, я понимаю, что...
0: Шрингфляция называется, да?
1: И она стала прям тоненькой, то есть визуально, да и в целом, честно признаться,
0: честно?
1: По вкусу. Все осталось точно так же.
0: Нет,
1: просто
0: стало
1: вкуснее.
0: Потому что, ну смотри, ну ты берешь, когда, например, колбаску копченую, режешь толстым слоем, невкусно. А ультратонким она прям на языке тает. И шоколадом то же самое.
1: Да не совсем.
0: Да нет,
1: просто я прям... Чувствую.
0: Самовнушение, брат.
1: Только... Я прям чувствую, насколько тоненькой стала долька вот эта плиточка шоколада. Она прям вот как волос тончайшая.
0: Ну, это какая филигранная работа шоколадье.
1: Ну да, это вообще невероятно.

0: Леонид Руденко здесь в эфире Love Radio. Только что красавцы с тобой, 10.35 столица. Дальше будем играть в игру «У сердца Мила Йовович».
1: Разбираться во фразах о любви. Если вы знаток, то ждите, записывайте номер 8-915-300-106-6. Через несколько минут прозвучит та самая фраза, и вам нужно будет просто в мессенджер написать правильный ответ. Будете первым, заберете подарок.
2: Реклама. Жареные, вкусные семечки Джим.
3: Знаем, любим и едим.
2: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Уставшие. Это Ольга Серябкина в эфире Love Radio.
1: Сердцу мило. Йовович.
2: Это наша игра, в которой мы ставим вам фразу из фильма о любви. Вам нужно понять, что же за фильм или сериал. Мы там загадывали. 8-915-300-106-6. Приготовьте ваш мессенджер Макс и, внимание, фраза.
3: Ты не любил ее. Иначе великая сила безрассудства хватила бы тебя. Кто смеет рассуждать или предсказывать, когда высокие чувства овладевают человеком?
2: А? Кто? Великая сила безрассудства и т.д. и т.п. Пытаемся вспомнить, что это за фильм или же сериал. Ну, вы могли почувствовать, что дубляжом
0: вот,
2: не пахло.
0: Вот, да. Хотел обратить ваше внимание на озвучку. И озвучка как будто бы вот не переозвученная. Как будто бы так и было в оригинале.
2: И как будто бы оригинал смотрела Ирина, ведь она быстрее всех отправила нам вариант. Обыкновенное чудо. Это как? Абсолютно верно.
0: Ирина,
2: абсолютно верно. Ну, великая фраза.
0: Насколько же нужно быть насмотренным человеком, чтобы так легко разгадывать? Поздравляем! Сразу, без подсказок, точное название фильма. Действительно, картина 79-го года «Обыкновенное чудо» сегодня попала к нам в игру «Сердце мило, Йовович». И за правильный ответ предполагается и подарок. Вручаем тебе скульптуру из петербургского бренда «5 культ». Сборная скульптура. Изобретатель экологичных сборных скульптур из картона. Это не только творческий, но и культурный и интеллектуальный подарок. Бюсты популярных персонажей из мира кино, музыки, книг и истории с непревзойденной детализацией можно собрать своими руками всего за 40 минут. 5 культ. Мы собираем историю, говорят наши партнеры и предлагают присоединяться.
2: Поздравляем тебя, Ирина. Ну и «Сердцу мило, Йовович» вернется уже в четверг.
4: Спонсор рубрики АО «Суточно».
5: Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на «Суточно.ру». Квартиру сниму на
6: «Суточно.ру». Квартиру сниму на
1: «Суточно.ру». Сердцу мило, Йовович.
7: If you don't like something, change it. If you don't like your job, quit. If you don't have enough time, stop watching TV.

0: Мэстик и Маршал Джефферсон вместе с Салом Дас, только что Live Simple в финале утреннего шоу «Красавцы Лав Радио».
1: Ну и что, Михахва, понравилось вам сегодня выходить после майских праздников? Мне, честно, понравилось, я по всем соскучился.
0: Поставьте по-братски, 5 звезд, сделайте нам.
1: А с этого началось мое утро, да, так и было.
0: С 5 звезд?
1: Да, попросили, есть ли какая-то оценка, есть возможность поставить.
0: Ну и все, давайте без оценочных суждений, дальше вернемся к вам завтра с утра, и вы будете с нами тусоваться, мы будем с вами тусоваться.
1: Всем хорошего начала короткой рабочей недели, 4 дня и вновь выходные.

0: квартиру сниму на суточный рент.
1: Красавцы Лав Радио пришли возбудить. Реклама.
2: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались. Таблетки Тиксфли. Вкусный и эффективный. Тиксфли. Ваша собака в безопасности.

0: мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight – идеальный подарок.
1: 16+. А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
2: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
3: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
4: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
5: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
6: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
5: Михаил Шуфутинский.
7: Марджанджа, Марджанджа, где же ты, где?
6: Юлианна Караулова.
5: Отпетые мошенники. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
6: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
8: Категория 12+.
9: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
10: Я люблю тебя.
9: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.

0: 11 утра в Москве. Всем привет. Love News.
1: Сроки отключения горячей воды пообещали сократить. По миру Дикого Запада снимут новый фильм. Меня зовут Галя Ростова. Это новости Лаврадио. Подробности прямо сейчас. Сроки отключения горячей воды в большинстве городов нашей страны планируют сократить вдвое к 30-35 году, а в некоторых новостройках и мегаполисах и вовсе откажутся от этой практики, сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев. По его словам, добиться указанных целей поможет ежегодное более серьезное обновление сетей и вложение инвестиций в модернизацию. Напомню, в крупных городах горячую воду летом отключают на 10 дней, а в остальных субъектах на 2 недели. Ким Кардашьян наказала человека, который просто указал ей на ошибку. В 2024 году модель решила заняться правозащитой и скинула в сеть фото якобы невиновного. Однако на снимке оказался никак не связанный с делом мужчина. Он увидел свое лицо, пошел в суд и заявил, что публикация ударила по его репутации, но проиграл. И теперь звезда хочет получить больше 150 тысяч долларов компенсации. Аргументы «я отец двоих детей, такой счет меня добьет» в суд не убедили. Тейлор Свифт и Трэвис Келси устроили овации для Сэдди Синг, а принц Уильям потерял контроль. Подробности на сайте lavradio.ru в разделе «Горячие новости». Каждый день там появляется много всего классного, так что обязательно забегай. По миру Дикого Запада снимут отдельный фильм. Он будет основан не на известном сериале, а на оригинальной ленте 1973 года. Картина расскажет о футуристическом парке развлечений для взрослых, где богатые гости могут почувствовать себя героями Дикого Запада и побороться с человекоподобными роботами. Отдых превратится в кошмар, когда одна из машин выйдет из строя и начнет по-настоящему охотиться на посетителей. Это были новости Лаврадио. Меня зовут Галя Ростова. Классного тебе дня!
0: Действительно, день будет классный, тем более, что красавцы Лаврадио вернулись в строй. Их мы поприветствовали сегодня, весь все утро это делали. Ну а прямо сейчас время 100% хитов. 23.45, 5 Star Family, я буду на старте часа, ну и я, Макс Фабиан, с тобой.

0: транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?
1: Действительно, а что ты сделал из всего, что себе пообещал и наговорил, тем более в социальных сетях в своем вертикальном формате? Вот я такой или я такая? Кто еще в это верит? Я даже не знаю. Зиверт, мне кажется, уже точно не верит в своей работе. Газ. Здесь в эфире Love Radio. Мы же с тобой газуем дальше. 11:20 столица.
2: Все, что ты любишь, на одной волне.
1: Газуем еще быстрее, потому что весна уже давно наступила и завоевала наши сердца и, конечно же, природу. И красавцы Love Radio вернулись из отпуска и ждем их завтра уже в 7 часов утра по московскому. Все, мы в полном составе, мы очень рады, я очень рад тебя приветствовать здесь сегодня в эфире Love Radio. Меня зовут Макс Фабиан, впереди 40 минут шикарной музыки, ну и в принципе еще вся жизнь с музыкой связана. До конца часа Феникс от Бервульф ждем.
3: Зажечь огни земли, зажечь их по городам.
1: Чуть раньше трек «Мафия Хаус», «Мафия Стайл». И через 3-4 минуты «Дэйв Дэнс», «Рейн Дэнс». Это «Love Radio», саундтреки твоей любви здесь навсегда.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Morning, Иманбек, Тревор Дэниел. Здесь в эфире Love Radio в 11.50 по столичному. Шикарная работа с крутым вайбом заряжает на продолжение дня.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сколько дальше еще будет таких треков, я даже не начну считать. Вместе с тобой будем лучше просто слушать и наслаждаться. Тем более, что экватор этого вторника по московскому времени уже через 10 минут. Ну а пока что это время проведем вместе с Beowulf. Ее Феникс будет через пару минут, и Dua Lipa Гудини завершит час.
2: Реклама.
3: Итак, план на день. Петропавловская крепость, Дворцовая площадь, Дом книги, прогулка по рекам и каналам. Еще бы успеть забежать за пышками.
4: Ты серьезно?
3: А вечером у нас билеты в театр.
4: Мы же точно не успеем все.
3: Значит, скоро вернемся.
2: Официальный туристский портал visitpeterburg.ru поможет спланировать поездку и найти самые интересные места.
3: Санкт-Петербург. Город, в который хочется вернуться. 0+.
5: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
6: Смотри, какая пошла. Сейчас подцеплю ее на раз. Девушка, вашей маме клещ не нужен? А, у вас тоже тиксфли. До свидания, маме привет.
7: Тиксфли – вкусные эффективные таблетки от блох и клещей для вашей собаки. Тиксфли – ни один паразит не прицепится. Подробности на tixfli.rf.
8: Тиксфли – 90 дней без блох и клещей.
9: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычки.

0: Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте laughradio.ru. 18+.
1: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
2: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
3: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
2: Ольга Зарубина.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава. И их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

12 дня в Москве. Если не попробуешь наш плейлист, то и не узнаешь, насколько он крут. Так что оставайся с нами, делай громче. Впереди самое интересное Holy Flame Tanu на старте часа. Дальше Боб Синклер, Кайза, I Can't Wait. Ну и я, Макс Фабиан, пробую его вместе с тобой.

0: Я и ты и я, мы можем быть героями и для себя, и друг для друга, и в принципе для этой жизни, для этого мира. Налезо to Vilu Heroes здесь в эфире Love Radio, 12:21 в Москве. Движемся вперед.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: А чтобы быть или стать героями, нужно просто находиться в правильном настроении, конечно, и тогда все обстоятельства сложатся правильным образом. Так что слушаем музыку и формируем свое отношение к этому вопросу. Эпилог от Димы Билана, Насти до конца часа.
2: Когда заберу тебя по частям и мои глаза.
0: Чуть раньше The Second Voice, Let Me Be.
2: Let me be.
0: И совсем скоро Miles Away, это Offenbach. Это Love Radio, саундтреки твоей любви со всего мира.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Когда вы поняли, что извиняться – это нормально?
1: Сестра пишет: утречка. Я изначально знала, что извиняться – это нормально. И если есть, за что?
0: Вот я из утробы выхожу и говорю: простите за предоставленные неудобства.
1: Отвлекла вас. Пять человек тут задействованы.
0: Чего, ребята, все собрались?
1: Света столько
0: нажгли. Я понимаю, у вас у всех семьи и дела сегодня какие-то были, да. Мать, ты меня тоже прости.
2: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет.
3: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом «Море» на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Всем русским красавицам посвящается эта Хана, только что была здесь в эфире Love Radio. Русская красавица, динамично, ярко, атмосферно, ну и, конечно же, самооценку поднимает. Почему бы и нет? Так перед зеркалом стоишь и поешь себе вместе с Ханой. Я русская красавица, все в мире знают. Так оно и есть. Ну а до конца текущего часа вместе с нами Дима Билан, Анна Асти, супер новинка Эпилог, обожаю этот трек, а также Дон Толивер, Doja Cat, Lose My Mind. Ну а в новом часе новые саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
3: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
4: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru. Национальные проекты России. 0+.
5: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления.

0: 200-67-67.
1: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

Москве час дня. Лучшие эмоции, отличное настроение и стильные треки ждут тебя в ближайшие 60 минут. Здесь на волнах Love Radio мы откроем час треком Body Talk от Алефарбен и Рейн Миллер. Дальше Джин, Don't Say You Love Me. Ну и я, Макс Фабиан, послушаю с тобой.

0: New Religion здесь на волнах Love Radio. Это новая версия Faithless, легендарный Faithless. Bebe Rexha здесь присоединилась к ним на вокале. Мне кажется, очень даже кстати. Тем временем 13.18 в столице. Кстати, нам с тобой узнать, что нас и кто ждет в новом в ближайшие 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Продолжаем наслаждаться весной, вайбами нашего плейлиста. Ну и, конечно же, до конца текущего часа ждем Lil Nas X и его легендарную Starwalkin. Чуть раньше An Otter, Talk to You. И совсем скоро Медуза, Генри Кама, Майл, Don't Wanna Go Home. Радио, саундтреки твоей любви со всего мира.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: свой жизненный тонус. Такой вот работы от Дэвида Гетта, Алисо и Мэдисон Лав. Ну и, конечно, не забываем, что новый час уже через 10 минут.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Лав Радио.
0: А это значит, что к нему нужно быть готовым. Вдруг там тебя ждет какой-то интересный инсайт, невероятный, и твоя жизнь поменяется очень круто. Или же встреча, или же звонок, или же смс-ка. Так что готовимся к этому. Лил Нас Икс Старвокин через пару минут. И в финале часа Лана Дель Рей First Light. Это новинка от легенды.
2: Реклама.
3: Маршрут по Санкт-Петербургу построен. Поверните направо. Здесь величественные музеи и театры. А теперь поверните налево. Перед вами большое молодежное арт-пространство.
2: Куда бы вы ни пошли в Санкт-Петербурге, вы попадете в центр впечатлений. Выбирайте свое путешествие. Марафоны, выставки или тихий вечер у Финского залива. Удобный навигатор по вашему отдыху. visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений. 0+.
4: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
5: Скидки в аптеках столички.
6: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
7: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
8: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
9: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокругсвета.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
10: 18+.
11: Премьера. Лав Радио Чат на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Лав Радио. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat.

Марат Башаров, Анна Хилькевич, Иракли Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на любовь 2. В пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

2 часа дня в Москве. Ну что, короткая рабочая неделя, ну короткая она, потому что вчера был выходной, набирает обороты, и сейчас мы на полном ходу врываемся в новый музыкальный отрезок твоей жизни. Эбон Халлоу на старте часа, дальше на Рекорд Радио

0: Stick with you на волнах Love Radio. Это Tomorrow Together. Признаются девушки, ну точнее их лирические герои, что все, я залип, запал на тебя, ничего не могу с этим поделать, отвечай мне, пожалуйста, хоть что-нибудь, ну желательно взаимностью.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Да, все мы любим, когда в жизни все взаимное, не только в отношениях с людьми, но и во вселенной, со вселенной отношения, когда у нас, ну, такие вот, на, с полуслова понимаете друг друга. Хорошо бы так, чтобы продолжалось и дальше, но я думаю, что нам музыка поможет. До конца текущего часа Never Letting Go, это Элла Гриффин, Джоли Чардж. Чуть раньше Брак Секстен, Pay to Exist. И совсем скоро Егор Крид, а Настя Карма. Это Love Radio, здесь звучат саундтреки настоящей любви.
2: Реклама. Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
3: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Энерджи Лав Радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.
2: Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».

0: Ты слушаешь Love Radio.
1: Перегруз в любви тоже существует. Overdrive только что в эфире Love Radio. Оффенбах, Норма, Джин Мартин. Практически в финале часа, 14:50 в Москве, 10 минут впереди для того, чтобы завершить этот музыкальный отрезок. И на этом пути Дима Билан, Горький Дождь встретится нам. Будет Джастин Бибер, Ники Минаж, Beauty and Beat. И в финале часа Доминик Файк, Baby Doll. Оставайся рядом, впереди лучшие саундтреки твоей любви.
2: Реклама. Меньше минуты.
3: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
4: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.

часа дня в Москве. Чтобы расти, нужно идти вперед, а не топтаться на месте. Я думаю, что ты прекрасно это знаешь. Вот мы и отправляемся с тобой вперед. На старте этого часа Алекс Уоррен, Fever Dream, Tame Impala, Genie Dracula следом. Ну и я, Макс Фабиан, с тобой еще час.

Я не силен в арифметике, и мой пример ведь не безукоризнен, но я замуровал прям.

0: На волнах Love Radio Ray Rudimental радует нас своей динамичной работой. Думаю, что дальше будет не меньше шикарных хитов, хитов твоей любви, которые обязательно тебя порадуют. Погнали, посмотрим.
1: Все, что ты любишь, на одной волне.
0: Посмотрим, послушаем, заценим, конечно же, добавим к себе в избранное. Ну а почему бы и нет? Себе отказывать, конечно, грех. До конца текущего часа с нами Рэйвен Линне, Love Me Not. Чуть раньше Мадонна, Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Ну и совсем скоро Кельвин Харрис, Rag & Bone Man, Lovers in a Past Life. Это Love Radio, дальше больше саундтреков для твоей любви.

0: with hello. Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Сдается мне, что LJ вместе с Доном Диабло видели когда-то НЛО, и вот на этом всем вайбе написали трек UFO здесь на волнах Love Radio 15.51 в Москве.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Впереди лучшие саундтреки твоей любви. Возможно, пока будем их слушать, увидим НЛО в небе. Так что смотри в оба. До конца часа Marshmello, Portugal, The Man, Phoenix. И зафиналим этот музыкальный отрезок треком «Это все она». Летающая тарелка. Да, это Сергей Лазарев будет вместе с нами. Ну а я, Макс Фабиан, прощаюсь с тобой до завтра. Услышимся, увидимся сразу после утреннего шоу «Красавцы» Love Radio.
2: Реклама. Вы еще не чешетесь? Это временно. Потому что достаточно одной самки зудневого клеща, занесенной вашей собакой в дом, чтобы зудневая чесотка проявилась у вас и ваших близких. Обезопасьте себя и своего четвероногого друга с помощью надежного проверенного препарата TixFly. Вкусные таблетки TixFly профилактируют пироплазмоз, анаплазмоз, аллергические дерматиты, а также паразитарные отиты у ваших животных.
3: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер, мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 13 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Love Radio». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте loveradio.ru. 18+.
4: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф Арена. Большой фестиваль.
5: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
4: Шаман.
6: Это любовь.

0: Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
2: Категория 12+.
0: Любовь – это музыка души. Пусть ее услышат. Лав-радиочат на Муз-ТВ. Присылай признание в любви, и твои слова попадут в эфир Муз-ТВ и Лав-радио.
3: Я люблю тебя.
0: Лав-радиочат на Муз-ТВ. Твои эмоции под самую красивую музыку. Каждый четверг в 16:00. Открой свои чувства. Категория 16+.
4: Любовь здесь проходит проверку.
5: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь-2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

0: столице 16 часов. Love
1: News. Названо негативное влияние вейпов на здоровье. Симпсоны предсказали хантавирус. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Из-за курения вейпов у мужчин снижается тестостерон, а у женщин возможность зачать и выносить здорового ребенка, передает Москва-24. По словам экспертов, эфиры в жидкостях нарушают синтез гормонов щитовидной железы, могут вызывать аутоиммунные заболевания, что в совокупности влияет на способность человека иметь детей. Особенно опасны сладкие вкусы, вещества из них встраиваются в работу организма и имитируют действие гормонов. В мессенджере Max появится возможность публиковать истории и фотографии с быстрым просмотром, а также вести стримы, прямые эфиры в каналах и чатах. Об этом рассказали в пресс-службе компании. Функции заработают уже этим летом. Ранее стало известно, что аудитория платформы достигла 120 миллионов человек. В Роскомнадзоре не получали решение об ограничении Майнкрафт после сообщения о возможной блокировке, заявили в ведомстве. Ранее СМИ писали, что в России хотят полностью перекрыть доступ к игре, так как мошенники часто используют ее для вовлечения школьников в киберпреступления. Симпсоны предсказали вспышку хантавируса. Как сообщает газета The Daily Mail, в 19 серии 23 сезона мультфильма, вышедшей в 2012 году, Гомер вместе с женой и детьми путешествует на круизном лайнере. Отдых неожиданно прерывается сиреной и видеообращением генерала, который информирует пассажиров о стремительном распространении неизвестного вируса Пандора. Назван знак зодиака, представители которого чаще всего становятся самыми удачливыми инвесторами. Это близнецы. Именно они, по данным аналитиков, заработали больше всего средств в этом году. Из поколений чаще торгуют акциями миллениалы, а больше всего получают бумеры. Самые слабые результаты на биржах пока показывают зумеры. Это были новости Love Radio. Юлия Белякова. Встретимся с тобой ровно через час.
0: Проснулся я, значит, сегодня утром, думаю, как классно, четверг, а оказывается вторник. Вот такое вот разочарование с утра пораньше, но ничего, будем делать четверг из того, что имеем. В эфире Love Radio прямо сейчас Риана с треком Disturbia, Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного дня.

0: Когда между людьми возникает любовь, она действительно очень похожа на молнию. Только что нам об этом напомнил Дима Билан в эфире Love Radio. Ну а далее я расскажу тебе о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу в твоих динамиках появится Нюша с треком «Аморе». Чуть ранее Yearbook с «Graceland». Сразу после рекламы мы услышим дуэт Оффенбах и трек «Miles Away».

Джей Снэк, Джастин Бибер и трек Let Me Love You в эфире Love Radio. Только что, как напоминание, что любовь штука такая. Нужно позволить сначала себе полюбить, а потом уже найти объект этой самой любви. Ну а в эфире Love Radio совсем скоро Yearbook с работой Graceland. Далее услышим диджея Smash Bambi, Teddy Swims напомнит о себе работой Mr. Know It All. Ну и Jason Derulo тоже появится Don't Wanna Go Home. Ну а далее я уже появлюсь в твоих динамиках, чтобы рассказать, чем закончится этот час.

0: Thunder, I don't wanna go home. В эфире Love Radio только что, где далее мы с тобой узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу после рекламы в твоих динамиках появится обворожительная Нюша с треком Amore. Далее Madonna, I Feel So Free. Ну и точку в этом часе мы поставим творением от Bibi Rexha и Faithless, New Religion.
2: Реклама.
3: Санкт-Петербург – это место встречи для тех, кто ценит стиль и качество отдыха.
2: Наслаждайтесь эстетикой исторических кварталов и отправляйтесь на прогулки по рекам и каналам города. Изучайте авторские туристические маршруты, музеи, театры и гастрономические пространства в самом сердце мегаполиса. Ваш проводник по городу, где желания сбываются красиво. Официальный туристский портал visitpeterburg.ru.
3: Санкт-Петербург. Будьте в центре впечатлений.
4: Только в Sunlight. Золотые цепи московского цепевязального завода 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В мобильном приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
5: Каждая прогулка – опасная миссия. Клещи и блохи ждут на каждом шагу. Но ваша собака всегда под защитой. Таблетки Tix-Free – это вкусная и бережная защита от блох и клещей на 90 дней. С Tix-Free ваша собака в полной безопасности. Подробности на tixfree.rf.
6: Tix-Free. 90 дней без блох и клещей.
7: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
8: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vbdefizbank.ru. ООО ВБ-банк.
9: Вокруг света отмечает юбилей. Уже 165 лет мы всегда рядом в любой точке света. Где бы вы ни были, дома наедине с собой или в путешествии, покоряя вершины или находясь под землей, в компании друзей или за приготовлением вкусного ужина. Вокруг света.ру. Доступно о мире, в котором мы живем.
10: 18+.

0: работающих родителей могут одновременно уйти в декрет. Как уточняет РИА Новости, мама, например, вправе оформить отпуск по уходу за одним малышом, а папа за другим. В этом случае каждый из них получит ежемесячное пособие на ребенка до 1,5 лет в размере 40% от своего среднего заработка за 2 предыдущих года. Власти Египта хотят отменить бумажные визы и внедрить систему въезда на основе штрих-кодов. Об этом сообщает Лента.ру. Сейчас в государстве стремятся нарастить число авиарейсов и устраняют процедуры, мешающие свободному въезду отдыхающих в регион. Ранее СМИ писали, что россияне заняли первое место по посещаемости одного из самых популярных курортов страны – Шарм-эль-Шейха. Употребление нецензурной лексики в транспорте может расцениваться как мелкое хулиганство. За такое правонарушение грозит административная ответственность. По словам юриста Андрея Моисеева, если гражданин использовал только бранные выражения, он может получить штраф до 1000 рублей. А за вызывающее поведение и игнорирование замечаний может последовать арест сроком до 15 суток. Россияне скучают, работая дистанционно, поэтому все чаще рассматривают офисные предложения. Как выяснил ТАСС, свыше трети опрошенных заявили, что в офлайн-формате чувствуют больше уверенности в завтрашнем дне. При этом более 40% респондентов подчеркнули, что отсутствие смены обстановки и живого общения негативно влияет на мотивацию. Нападающий Вашингтон Кэпиталс Александр Овечкин защитил диссертацию и получил степень кандидата педагогических наук. Работа знаменитого форварда состояла из 145 страниц и была посвящена отличиям в подготовке молодых хоккеистов в России и Северной Америке. Больше интересных новостей, актуальной информации, истории о любимых знаменитостях ищи в официальной группе Love Radio ВКонтакте. Это были новости Love Radio.
1: Узнали все самые актуальные и свежие новости к этой минуте. Возвращаемся к любимой музыке на волнах Love Radio. Совсем скоро в твоих динамиках BTS с работой Swim, David Guetta, Alphaville, Ava Max, Forever Young, дискотека Авария, Вон Амур, Кукла. Но на старте часа Леони Калум Скотт, Стейм, Александр Ушаков за пультом. Всем привет.

0: столице 17 часов. Love
1: News. Стало известно, когда оба родителя могут уйти в декрет, россияне чаще отказываются от удаленки. Меня зовут Юлия Белякова, это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. При рождении двойни оба работают.

0: Медведи. В эфире Love Radio только что с работой Broken Heart отметился. Ну а далее мы с тобой узнаем, какие еще работы услышим в течение ближайших 40 минут.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к финалу часа в твоих динамиках появится Анна Асти по барам. Чуть ранее себе напомни диджей Эбен Халлоу. Обойдется этот час без трека «Полина» от, собственно, Полины Гагариной. В компании Love Radio никто не одинок, так что будь с нами.
2: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
3: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
2: Крым Золото. Всегда отличная цена.
4: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
5: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Реклама.
2: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Tenet T7 – все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Tenet T7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Tenet. Tenet T7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
1: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Body with Your Love. Интересуется Calvin Harris и Disciples в эфире Love Radio, где далее мы узнаем, как закончится этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Сразу же после рекламы в твоих динамиках появится очаровательная Анна Асти и трек по барам. Ну а точку в часе мы поставим благодаря работе от команды NSYNC. It's gonna be me.
2: Реклама.
3: Только в Sunlight. Золотое кольцо 585-й пробы с 21 бриллиантом всего за 7590 рублей. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Идеальный подарок. 16+.
4: На улице, в лесу или в квартире клещи, блохи и другие паразиты чувствуют себя как дома. Поэтому важно вовремя обезопасить себя и своего питомца. Препарат TixFly – надежное проверенное средство для профилактики пироплазмоза, дирофиляриоза, анаплазмоза и боррелиоза. TixFly отлично справится с лечением зудневой чесотки и паразитарных отитов у ваших питомцев. Одна вкусная таблетка TixFly защищает на целых 90 дней.
5: Громкий розыгрыш «Вабанга» на «Вайлдберрис». Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
6: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО «РВБ». ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калинина.
7: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
6: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
8: Достижение технологического лидерства невозможно без профессиональных руководителей. Государственный университет управления готовит организаторов производства, чиновников и предпринимателей со времен Российской империи. Мощная поддержка молодых ученых, современное техническое обеспечение, свобода творчества и все это на территории единого просторного кампуса. ГУ. Стань лучшей версией себя.
9: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
10: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничения на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
6: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru.

0: студийных 18.00. Love
1: News. Россияне смогут использовать биометрию для посадки на самолет. Кислый мармелад снижает тревожность. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Россияне смогут проходить предполетные проверки в ускоренном режиме с помощью биометрии. Соответствующее постановление подписали в Кабмине. Эксперимент будет проводиться в этом и следующем году. Он коснется авиарейсов Аэрофлота между Москвой и Санкт-Петербургом. В будущем к тесту присоединятся аэропорты других городов. Мошенники могут украсть биометрические данные через популярное селфи с двумя пальцами вверх. Как передает «Комсомольская правда», аферисты копируют отпечатки со снимков, используя камеры высокого разрешения и нейросети. Чтобы обезопасить себя, киберспециалисты советуют затирать пальцы в фоторедакторе перед публикацией. Культовый Nokia 1100 признали

0: самым продаваемым телефоном в истории. Как сообщает Лента.ру, кнопочный аппарат, выпущенный в 2003 году, разошелся тиражом 250 миллионов экземпляров. Второе место среди всех мобильных устройств занял Nokia 1110, на третьем iPhone 6 и 6 Plus от Apple. Сандра Буллок впервые за долгое время показала своих детей. Скорее смотри трогательные кадры на модном сайте lovradio.ru в разделе «Горячие новости». Не упусти возможность встретить свою любовь, говоря о чувствах вместе с нами в Love-радио-чате на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00 и пятницу в 9 утра по Москве включай телевизор, сканируй QR-код с экрана и оставляй свои искренние послания по ссылке. Самые душевные прозвучат в вечернем эфире по средам. Возрастное ограничение 16+. Кислый мармелад помогает при панических атаках и тревожности. Ученые выяснили, что резкая смена вкуса работает как сенсорный щелчок. Мозг получает такой сильный сигнал извне, что на время переключается с беспокойных мыслей на расшифровку. Это буквально вытягивает человека из неприятного состояния и возвращает в реальность. Это были новости Love-радио, Юлия Белякова.
1: Фарбен, Филатов и Кэрос, Бурито, One Republic, Тиесто и 21 Savage. Именно эти ребята совсем скоро появятся в твоих динамиках. Но на старте часа в эфире Love Radio, Avalon, Roxton, Vertigo. Меня зовут Александр Ушаков. Всем привет и отличного вечера. Love, love.

0: Лирик и трек Don't Go Mad только что в эфире Love Radio, где далее мы с тобой поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Ближе к его финалу привет прилетит из Швеции от певицы Ларин с треком Tattoo. Чуть ранее Юлия Зиверт и ее газ.
2: Я газую, когда нету, газую, когда есть. Везет тому, кто везет.
0: Ну а сразу после рекламы о себе напомнит Алекс Уоррен, Fever Dream. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.
3: Реклама. Крым Золото открывает свадебный сезон.
4: При покупке пары обручальных колец, памятный подарок и розыгрыш фотосессии молодоженам.
3: Крым Золото. Всегда отличная цена.
5: Подробности об организаторе, правилах, сроках, месте проведения, количестве и порядке получения призов уточняйте в магазинах сети.
6: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

во всем транслировать успешность, но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность, кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: Мы сегодня обсуждаем тему, если ваш парень вдруг засмотрелся на другую девушку, будете ли вы реагировать, и если будете, то каким образом?
1: Анжелика пишет: я сама иногда провожаю взглядом красивых девушек. А что говорить про мужчин? Это инстинкт, природа, ничего страшного. Можем даже обсудить некоторые части тела вместе с мужем. В браке 28 лет, и это показатель, должно быть доверие.
2: Ну да, я думаю, после 28 лет в браке ты уже доходишь, ну фаланги какие, а? Ну ты посмотри.
1: А ноздри симметрично расположены.
2: Знаешь, поток воздуха какой хороший, а?
1: 28 лет в браке. Предыдущие части тела обсудили на 15-летие. Обсудили. Да.
3: По будням с 7 до 11 в эфире Love Radio. Для лиц старше 16 лет. Спонсор утреннего шоу АО «Суточно».
4: Первые шаги. Первая любовь. Первый отпуск. Первое бронирование со скидкой 10% с промокодом МОРЕ на «Суточно.ру».
5: «Суточно.ру». Найдем, где остановиться.
6: 6+.
7: Реклама.
8: Жареные вкусные семечки Джим.
9: Знаем, любим и едим.
10: Выбор автомобиля – это всегда сравнение и сомнение. Тенет Т7 все иначе. Факты говорят громче любой рекламы. Тенет Т7 – хит продаж среди кроссоверов в наиболее конкурентном сегменте. Убедитесь в этом сами. Переходите на сайт tenet.ru, записывайтесь на тест-драйв и получите спецпредложение апреля на самую популярную модель Тенет. Тенет Т7 – технологии и комфорт, которые выбирают.
11: Телефон рекламной службы Love Radio в Симферополе +7 978 207 27 97.

0: Радио Трек Татун. Только что в эфире Love Radio, где далее давай узнаем, под какую песню мы закончим этот час.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну а песня действительно будет одна сразу после рекламы. В твоих динамиках команда Five Star Family. Вместе мы.
2: Реклама.
3: Я отключила уведомления. Сегодня мой мир — это мягкий песок Финского залива и тишина экотроп северной столицы. Я не знала, что в большом городе можно так дышать.

0: где ты вновь почувствуешь себя счастливой. 0+.
1: Только в Sunlight. Обручальные кольца 585-й пробы от 7990 рублей за грамм. В приложении и магазинах Sunlight. Sunlight. Символ ваших чувств. 16+.
2: Посмотрите, какие прекрасные хвостики дефилируют по лесу. И ни на одном хвосте нет ни блох, ни клещей. Это же Тиксфли, эффективный защитник от коварных паразитов. Вкусная таблетка от блох и клещей. Подробности на tixfli.rf.
3: Тиксфли. 90 дней без блох и клещей.
4: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на vb.ru. ОРВБ, ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калидина.
6: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
7: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности «Семейная команда». Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
9: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарта.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
10: Здесь проходили обучение имперские чиновники, партийные функционеры и бизнесмены новой России. Мы предлагаем широкую линейку направлений подготовки. От государственных служащих и юристов до маркетологов и спортивных менеджеров. Идеальная комбинация традиционных методов подготовки и новаторского подхода к образованию. ГУ – это не кузница кадров, а ювелирная мастерская элиты страны. ГУ – управляй будущим.
11: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели? Остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
12: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким.
13: Просто так.
12: Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
14: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
15: Скидки в аптеках столички.
16: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
17: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
18: Пилот, банкир, юрист. Думаешь, точно знаешь, что скрывается за этими профессиями? Спойлер. Мир изменился. Сегодня привычные специальности трансформируются быстрее, чем ты успеваешь моргнуть, и превращаются в профессии будущего. Вместе со школьниками и национальным проектом «Молодежь и дети» мы расскажем тебе о них в новом розыгрыше «Дети в деле». С 12 по 29 мая включай утреннее шоу «Красавцы Лав Радио». Слушай, как ребята объясняют привычные специальности по-своему. Смешно, неожиданно и по-детски искренне. Если отгадаешь, о ком речь, то приз твой. Подробности ищи на сайте lavradio.ru. 18+.
19: Недвижимость подбирается, впечатления создаются, высоты покоряются рядом с надежным партнером. Большое дело делается вместе с Т-бизнесом. ЦИАН. Остров.

0: Точное московское 19.00.
1: Love News.
2: Таиланд ужесточит правила въезда для туристов. На Москву надвигается туман. Меня зовут Юлия Белякова. Это новости Love Radio. Подробности прямо сейчас. Власти Таиланда усилят иммиграционный контроль и сократят срок безвизового пребывания для гостей с 60 до 30 дней. Об этом сообщает ТАСС. Причины ужесточения мер назвали использование некоторыми иностранцами длительного безвизового режима не в туристических целях. При этом королевство остается одним из самых популярных направлений у россиян. С начала года страну посетили более 900 тысяч граждан. Неработающим родителям с двумя и более детьми в возрасте до 7 лет хотят установить ежемесячную выплату. Такой законопроект внесли в Госдуму. Согласно инициативе, размер пособия для этой категории граждан может быть не ниже МРОТ 27 тысяч рублей. В Москве с вечера вторника до утра среды ожидается плотный туман, сообщили в гидрометцентре. В МЧС призвали автомобилистов и пешеходов быть внимательнее на дорогах, носить светоотражающие элементы и соблюдать ПДД. Страх совершения ошибки и перфекционизм чаще всего мешают начать что-то новое. Психологи уверены, что прокачать свои навыки и обрести уверенность можно

0: только регулярно действуя и получая опыт, даже негативный. А люди часто из-за нежелания сталкиваться с дискомфортом, сознательно или неосознанно, начинают оттягивать решение вопроса. Мужчина потратил 2 года на то, чтобы устроить своей дочери свадьбу мечты в жанре фантастики. Британец когда-то был профессиональным декоратором и даже поучаствовал в создании культовых миров, работал над «Доктором Кто» и «Звездными войнами». Именно последнюю вселенную обожала его наследница. В итоге креативщик 2 года шил сложные костюмы, собирал масштабные модели и сделал детальный фэнтези-проект торжества. Еще больше свежих новостей, а также другой классной информации найдешь в телеграм-канале Love Radio, _official. Это были новости Love Radio, Юлия Белякова.
1: С новостями на сегодня покончено. Это были последние, а музыки будет еще много, впрочем, как и всегда. Совсем скоро Зейн Малик, Милки, Боб Синклер, но на старте часа Мадонна и Сабрина Карпентер, Bring Your Love. Александр Ушаков за пультом. Всем привет и отличного вечера.

0: Вопрос, который волнует многих подростков, да и в целом людей на свете. Диджей Смэш и поет с треком от МЛ, и «А ты меня любишь» только что на волнах Клаб Радио, где далее мы поговорим о других работах этого часа.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Клаб Радио.
0: Ближе к его завершению в твоих динамиках Бруно Марс и Розе АПТ. Чуть ранее Брюкс XTN «Paid to Exist». Но сразу после рекламы Offenbach Miles Away. Это Love Radio, саундтрек твоей любви.

0: Гарри Стайлс и его трек As It Was в эфире Love Radio. Только что, где далее, сразу после рекламы в своих динамиках появится Брюкс Экстиен с работой Pay to Exist, но Тибо и Бейонс напомнят о себе совместной работой Running, Розе и Бруно Марс тоже будут здесь апотеп. Ну и вообще у нас такая 10-минутка дуэтов будет. Дима Билан и Анасти представят свое свежее творение под названием Эпилог, ну а на нем я выйду и расскажу тебе как раз-таки, как закончится этот час.
1: Радио.

0: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
1: И сразу после рекламы в твоих динамиках появится Lady Gaga Glamorous Life. Ну, а точку в этом часе мы поставим благодаря творению Are You Ready от New Song и Elaine Rain. Меня зовут Александр Ушаков. Рад был появиться на 4 часа в твоих динамиках. Завтра продолжим в то же самое время с 4 до 8. Ну, а пока всем желаю отличного вечера. Пока-пока.
2: Реклама.
3: Смотри, нас атакуют граф Дракула и его невесты. Но не присосались. И помог не чеснок. Они испугались таблетки Тикс-Фли. Вкусный и эффективный. Тикс-Фли. Ваша собака в безопасности.
4: Тикс-Фли. 90 дней без блох и клещей.
5: Подробности на tixfli.rf.
6: Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правил его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калитина.
7: Когда решать проще, чем ждать. Когда все и моменты условия складываются в вашу пользу. Этой весной все говорит в пользу «Лада». Остается только действовать здесь и сейчас. И пусть дорога становится комфортнее, цели ближе, настроение ярче. Почувствуйте это уже с первых километров вместе с «Лада». Набирайте обороты этой весной. Специальные выгодные условия на весь модельный ряд «Лада» уже сейчас.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайте lada.ru.
8: Специальная антикредитная карта со скидкой для профессиональных водителей. Дистанционное банкротство без оформления доверенности со скидкой до 40%. 8 800 267 67. 8 800 267 67.
9: Подробности акции на сайте антикредитная.рф. Банкротство влечет негативные последствия, в том числе ограничение на получение кредита и повторное банкротство в течение 5 лет. Предварительно обратитесь к своему кредитору и в МФЦ.
10: Скидки в аптеках столички.
11: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
12: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
13: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
14: Встречайте новый кроссовер BLG X50+, и собирайте плюсы. Динамичный дизайн плюс управляемость. Плюс новый 4-цилиндровый турбированный двигатель. Плюс гарантия 5 лет. BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Не оферта. Гарантия предоставляется в течение 5 лет после покупки или в течение 150 тысяч километров пробега в зависимости от того, что наступит раньше. Подробности на сайте blg.ru.
15: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-banc.ru. ООО ВБ-банк.
16: Премьера. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Не прячь свои чувства. Отправляй признание в любви и лови их в эфире Муз-ТВ и Love Radio. Свежий заряд ярких музыкальных новинок и самые искренние признания под твою любимую музыку. Love Radio Chat на Муз-ТВ. Каждый четверг в 16.00.

ready, ready, set.

0: 8 вечера в столице. Колоссальный и традиционный Лав-радио привет лично каждому, кто слушает нас онлайн и на FM-волне. Ближайшие 20 минут, как всегда, в это время скрасим главными танцевальными хитами в миксе Love Power. Диджей Лайта, ты слушаешь Лав-радио.
1: Лав-радио представляет
2: правильный ритм твоего сердца.

Это фирменный микс Love Power от DJ Light в эфире Love Radio. Каждый вечер в 20.00 по московскому времени запускаем порцию танцевальных хитов, чтобы сделать это время чуточку ярче. Впереди разнообразные саундтреки для текущего момента. Лана Дель Рей, Тэми Импала, Дженни, Мэри Гу, Леони Кэллен Скотт. Вот с кем проведем ближайшие минуты этого часа после короткой паузы.

Лана Дель Рей и ее саундтрек очередной серии Бонзиана и First Light. Только что выпили Лав-Радио. И, кстати говоря, параллельно певица работает над новым альбомом под названием Stove, который планирует выпустить в этом году. Ну а что касается других подробностей о грядущих музыкальных релизах, и не только об этом, все это и многое другое ты найдешь в телеграм-канале Лав-Радио, нижнее подчеркивание Official. Добро пожаловать. Далее, после короткой паузы в этом часе, Samp 12-12, Женя Трофимов, Комната культуры, Сикатой Минелли, Yesterday. И не только они, совсем скоро.

0: Еще один трек, который мало кто не слышал. Artemas, I Like The Way You Kiss Me в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и вот с какими хитами проведем финальные минуты этого часа. Texas, Summer Sun из музыкального прошлого и под занавес. Чуть раньше Bieber X Faithless New Religion и NOTR с премьерой Talk To You будут через мгновение. Ну и в новом часе, как всегда, больше саундтреков твоей любви. Не пропусти.
2: Реклама.
3: В Санкт-Петербурге принято коллекционировать впечатления. Соберите свою уникальную коллекцию. От классики имперских площадей и музеев до энергии современных креативных пространств. Добавьте к ней тишину заповедных экотроп, энергию масштабных фестивалей и яркие вкусы петербургской гастрономии. Соберите свой неповторимый маршрут на официальном туристском портале visitpeterburg.ru. Санкт-Петербург. Город, который не повторяется. 0+.
4: После встречи с директором школы папа Жени заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
5: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-банк.ру. ООО ВБ-банк.
6: Больше выгоды на АЗС «Роснефть» с картой лояльности. Семейная команда. Заправляйся бензином или дизелем, включая фирменное топливо «Пульсар». Покупай кофе в одном чеке и получай выгоду до 5 рублей с каждого литра топлива на карту лояльности «Семейная команда». «Роснефть». Нами движет лучшее.
5: Акция действует до 31 мая 2026 года. Информация об организаторе правил акции для каждого региона на командакарт.ру и в мобильном приложении АЗС «Роснефть». Организатор акции ООО «РН Лояльность». 0+.
7: Громкий розыгрыш «Вабанга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
5: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля по 17 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область, городской округ Подольск, деревня Калегина.
8: 26 сентября 2026 года. Москва. Лайф-арена. Большой фестиваль.
9: Удачные песни. Шоу, на котором будут все.
8: Ольга Зарубина.

0: Сенсация. Легендарные артисты, любимые хиты и вы в одном зале.
1: Прямо сейчас покупайте билеты на лучшие места на сайте удачныепесни.рф.
0: Категория 12+.
2: Любовь здесь проходит проверку.
3: Марат Башаров, Анна Хилькевич, Ираклий Перцхалава и их вторые половинки проверят свои отношения. Ставка на «Любовь 2» в пятницу в 7 вечера на телеканале «Пятница». 16+.

9 вечера в столице. 3 дня дождя, Дэйв Витенс, Кунгс, Беовулф, Роберт Кристиан, Зара Ларсон. В этой разнообразной компании проведем первые 20 минут. На старте Ивен Халлоу. У микрофона Максим Абдуллин. Ты слушаешь Лав Радио. Хорошего вечера.

0: пускай. Три дня дождя только что в эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: Движемся дальше, вот с кем проведем следующие 40 минут этого часа, ближе к финалу. Егор Крид, Артик и Асти, Карма. Маркулы, Тося Чайкина, Стрелы. И после короткой паузы, Yearbooks, Graceland. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

0: Алиса, включи любовь.
1: Хорошо, включаю Love Radio.
2: Слушай Love Radio дома и в офисе.
3: Везде, где есть твоя умная колонка.
2: Главные мировые хиты.
3: Любимые ведущие и шоу.
2: 24 часа, 7 дней в неделю.
3: Саундтрек твоей любви всегда рядом.
2: Просто скажи.
0: Алиса, включи Love Radio.
1: Включаю Love Radio. Саундтрек твоей любви.
2: Для лиц старше 16 лет.

0: Саундтрек для всех влюбленных. Стрелы Маркулы Тося Чайкина только что в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Ну и еще больше 100% хитов впереди. И вот с какими проведем ближайшие и финальные минуты этого часа. Джастин Тимберлейк, Rocky Body, под занавес Егор Крид, Arctic Asti, Karma. И из музыкального прошлого большим хитом продолжим текущие 60. Алекс Гаудино, Crystal Waters, Destination Calabria. Через пару секунд.
1: Love Radio.

на столичных 22.00. Мари Краймбрери, Лиза Мод, Holy Flame, BTS. И это еще не все, с кем проведем первые 20 минут этого часа. На старте Алекс Уоррен, Fever Dream. У микрофона по-прежнему Максим Абдуллин. Ты слушаешь Love Radio. Большой привет!

Love Radio. Love Radio.

0: Ари Крайм Ради, Аморе в эфире Лав Радио.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Лав Радио.
0: Движемся дальше. И вот какие саундтреки под текущий момент встретим еще в ближайшие 40 минут этого часа. За экватором Wave, Fastboy и Raf. Fire, Александр Стэн. Your Love, Madonna и Sabrina Carpenter. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек

0: Песня номер один. Отдай свой голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: хорошо забытая старая Wave, Fast Boy, Rough, в том числе в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: И здесь же с небольшой компанией будем завершать текущие 60 минут. Прежде чем открыть новые, здесь будут Marshmello, Product of the Man, Phoenix, Kylie Minogue, Slow, Zivert, Life. Через мгновение, ну и как всегда, больше саундтреков твоей любви в новом часе. Здесь в эфире Love Radio.
1: Love Radio.

на столичных 23.00. Колоссальный привет всем, кто проводит это время традиционно на одной волне с нами. В ближайшие 20 Крем-Сода, Бруно Марс, Тейлор Свифт. На старте Оффенбах, Майлз Уэй. У микрофона Максим Абдулин. Ты слушаешь Love Radio.

0: Сода, никаких больше вечеринок. В эфире Love Radio.
1: Все, что ты любишь, на одной волне. Love Radio.
0: И вот уж некоторые из тех хитов, с которыми проведем следующие 40 минут этого часа. Из свежего Терри Свимс, Mr. Know It All. Сергей Лазарев, «Тут или там». Ибиракса и Faithless, New Religion. Ты слушаешь Love Radio, это саундтрек твоей любви.

твоей худшей ошибкой. Ты была моей лучшей попыткой. Засыпать без тебя — это пытка. Почему? Вопрос на засыпку. Я снова пишу тебя, снова пишу тебе, что болит моя душа. И как уместить эти большие чувства в маленькой буковке.

0: Лав Радио.
1: Если вы пытаетесь сдавать на права, то новые правила уже вступили. Но самое главное, что нам напоминают, что нельзя с собой брать на экзамен.
2: Скрытые микрофоны и камеры. Давайте будем честны, сдать теорию и выучить все перфокарты, все билеты. Это несложно, это все могут сделать. Просто большее количество итераций, часов повтора.
1: Да. Заметьте, чувствуется, что Ярослав уже давным-давно с правами. Потому что прозвучало слово перфокарта.
2: Так это раньше называлось.
1: Да я понял просто. Ну, это удивительно, конечно. Перфокарт. Я, кстати, да, в 66-м сдавал.
0: По будням с 7 до 11 в эфире Лав Радио. Для лиц старше 16 лет.

0: Physical, Dua Lipa в эфире Love Radio.
1: Если ты любишь музыку, ты слушаешь Love Radio.
0: Движемся дальше, вот с кем приведем финальные минуты этого часа под занавес. Елена Темникова, Импульсы, Тедди Свимс, Мистер Нау Идал и Медуза и Генрик Камамел. Don't Wanna Go Home только что, точнее, появится через мгновение. Ну и в новом часе порция других саундтреков твоей любви. Оставайся с нами и не пропусти.
2: Love Radio.

0: лучшие 5 позиций официального чарта Love Radio на прошлой неделе.
1: Номер 5.

0: Песня номер один. Голос за любимую песню прямо сейчас.
1: LoveRadio.ru
0: Big Love 20. Результаты в прямом эфире.
1: Love Radio. Для лиц старше 16 лет.

0: наши минуты.
1: Среди ночи Елена отправила мужа за селедкой под шубой и чем-нибудь сладеньким. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
2: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на ВБ-дефис-банк.

Москве, час ночи. Love Radio. Вы слушаете радиоканал «Радио Любовь». Регистрационный номер СМИ ЭЛ, номер ФС 77-634-59 от 22 октября 2015 года. Зарегистрировано Роскомнадзором. Для лиц старше 16 лет.

печально. Чайники с мечтами нас не замечают. А потом мы бах, и уже за нами все очередями. Бог меняет планы на тех, кто держит газ.

всем транслировать успешность. Но что на самом деле ты сделал из того, что себе обещал? И может быть, стоило задуматься про вечность. Кем ты в ней останешься и что ты ей дал?

0: меньше минуты. Громкий розыгрыш «Ва-банга» на Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124-770-047-1919. Московская область. Городской округ. Подольск. Деревня Калитина.
2: Опаздывая на работу, Андрей купил начальнику американо с двумя ложками сахара, корицей и капелькой молока. Просто так. Просто по карте ВБ-банка. Кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
3: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на

0: Реклама. После встречи с директором школы папа Жене заказал новое окно, которое разбил сын. Просто так. Просто по карте ВБ-банка кэшбэк 5% на все. ВБ-банк. Выгодно просто так.
1: Кэшбэк до 3000 баллов ягодок в месяц до конца лета при активации дебетовой карты 30.06.2026. Подробнее об организаторе акции и правилах на vb-bank.ru. ООО ВБ-банк.
2: Скидки в аптеках столички.
3: Ура, скоро отпуск на море. На дачу аптечку с лекарством взять нужно в придачу. Все для здоровья семьи соберу. В аптеках столички на столички.ру.
2: Аптеки столички. Низкие цены в шаге от дома. По лицензии ООО «Союзмультфильм». Имеются противопоказания. Необходима консультация со специалистом.
4: Громкий розыгрыш «Ва-банга»

0: Wildberries. Покупайте на ВБ, собирайте билеты и выигрывайте призы.
1: Общий срок проведения розыгрыша 9 апреля 18 июня 2026 года. Подробности об организаторе розыгрыша, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vb.ru. ООО РВБ. ОГРН 124 770 047 9.